0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю,

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
3: Новости на Джем.ФМ.
4: Здравствуйте. Антимонопольная служба выдала новые предупреждения участникам топливного рынка в 4 регионах. Зафиксировано около 70 нарушений. Также ведомство возбудило 41 дело в отношении нефтяников и частных топливных компаний. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ФАС. Регионами, где выявили нарушения, стали Сахалин, Тюменская и Херсонская области, а также Хакасия. Причинами возбуждения дел назвали нарушения закона о конкуренции и признаки картельного сговора. Жителям Екатеринбурга начали возвращать горячую воду. По данным портала 66.ру, во вторник территориями, где ресурс подключили, стали Академический, Ботаника, ЖБИ и Пионерский. Также были сообщения о подключениях на Синих Камнях, Уктусе, Химмаше, Автовокзале и в Новокольцовском. Не полностью пока горячую воду вернули на юго-западе, при этом в списке полностью отсутствуют Эльмаш и Уралмаш. Напомню, в мэрии ранее сообщали, что горячая вода вернется в квартиры горожан не раньше 20 августа. Дорожные камеры в Свердловской области начали фиксировать мотоциклистов без шлемов. Штрафы из комплексов фото-видеофиксации приходят с середины июля. В ГАИ региона уточнили, что новое ПО установили уже больше, чем на сотню дорожных камер на всей территории Свердловской области. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Немецкий танк «Пантера» обнаружили под землей в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей использовали как бронеяму. В ней ученые прятались во время испытаний своих научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. До момента находки историю начали считать легендой, поскольку никто в вузе уже не помнил, где действительно закопали танк. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
3: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
5: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня», «Шангри-Ла». Сейчас за окном плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Реклама.
6: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
7: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
6: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
8: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
9: Мои «Шангри-ла». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
10: Приятного аппетита.
1: Для слушателей старше 12 лет.
11: Шоу начинается прямо сейчас.
12: Утренняя джимнастика.
1: Джем ФМ.

0: 7:06 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. На календаре сегодня 19 августа, среда, с вами Павел Палыч и Маргарита. Мы утренняя джимнастика, Ярик у нас в отпуске. Всем доброе утро.
1: Всем привет.
0: Ну что, вот так вот лето потихонечку движется вперед. И сегодня, мне кажется, была дочка, по крайней мере, чуть теплее, чем вчера. Я не знаю, я сплю на балконе, поэтому я очень чувствую.
1: Ну ты как барометр, ты знаешь, куда ветер дует.
0: Ну, по крайней мере, на себе ощущаю в прямом смысле слова. Потому что вчера, например, я засыпал, было очень холодно, и супруга мне еще одно одеяло подбросила, но а сегодня я так уже по лайту поспал. Но единственное, что мне очень много снилось всевозможных каких-то снов, приключений. Mm. Мы сейчас продолжаем смотреть сериал «Радар». Mm. Не знаю, смотрел или не смотрел.
1: Нет,
0: там, что мне он не нравится, немножко нетривиальный подход, где герои — дети. Это такое какое-то... И, во-первых, к вам отсылка вся к 90-м, к 80-м даже, наверное. 90-е, 80-е годы, и действие в 88-м году происходит. И там пионеры, все вот это, вся эта эстетика, и оно так хорошо воссоздано, то есть настолько точно в деталях, там, знаешь, часы, например, тех лет, Монтана на руке, там, например, там, видеомагнитофон именно такие, какие там были, кассеты с названием, ну, то есть все-все-все прям так чётенько сделано, плюс обстановка вся в квартирах, вот.
1: Класс.
0: Ну, и интересно, что дети там спасают человечество, ну, собственно, не буду спойлерить, но, тем не менее, интересно, когда главный герой не взрослый, а дети.
1: Ну, в общем, какие-то ценности там явно раскрываются, да, это тоже приятно.
0: Да, такие фильмы смотришь, Никита, немножко, конечно, наивные, простые, но тем не менее хочется какую-то банду свою организовать, там, или с друзьями, я имею в виду, ну, какой-то, даже Тимур и его команда, там, что-то вместе всем помогать, что-то делать, строить и так далее. Обязательно должен быть какой-то штаб, где должны собираться и какие-то планы строить, там,
1: нравится
0: искать клад.
1: Нравится мне такая идея.
0: Да, кого-то, ну, в общем, смотришь и хочешь, понимаешь, что дружба существует, и она вот во дворе, твои друзья, твои одноклассники, с которыми ты все время. Есть, конечно, хулиганы, есть хорошие, потом
1: как
0: хулиганы
1: обычно
0: становятся, наоборот, ну, то есть там много всевозможных интересных таких штук. В общем, у кого есть дети, я думаю, можно посмотреть. Ну и плюс замешано все это с современными технологиями, то есть на современных уже дрожжах.
1: Красивая картинка, да?
0: Картинка хороша, но там еще и добавлены эффекты, то есть то, что нельзя, например, было снять раньше. То есть всевозможные какие-то, ну, не буду сейчас рассказывать.
1: В общем, возможности, в общем, сейчас современные.
0: Да, кому хочется, посмотрите, фильм называется «Радар». Так, ну что, давайте наше кино будем смотреть, точнее,
1: давай
0: слушать, потому что мы на радио работаем, расскажем, что будет в ближайшее время в первой серии. 7:20 с удовольствием поздравим именинников, 7:30 яркие заголовки, 7:40 уже астрологический прогноз, 7:50 пригласим вас в нашу замечательную игру «Три в ряд», в которой разыграем билеты на спектакль над пропастью воржи по Селлинджеру. Классный, кстати, спектакль.
1: Кстати, классный.
0: Всем доброе утро.

0: Реклама.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. 2 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Пробок пока нет. Первые затруднения появились на Челюскинцев от Якова Свердлова до Космонавтов и на Бакинских комиссаров от Кировоградской до Победы.
0: Реклама.
6: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: 102.5. Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, в центре города, +15 градусов, время поздравления именинников утренней гимнастики. Итак, кто сегодня звезд родился, Маргарита, очень хочется узнать.
3: Сегодня свой день рождения отмечает знаменитая голливудская актриса, 6-кратная номинантка на премию «Оскар», и так до сих пор еще не получила «Оскар», и является самой обделенной актрисой.
2: То есть пока номинантка, 6-кратная, да. Но без «Оскара».
3: 6 раз, да.
2: Ничего
3: но зато
2: себе.
3: Обладательница 2 золотых глобусов.
2: Зовут
3: тоже
2: как?
3: Очень престижная.
2: Человека?
3: Эми Адамс.
2: А вот, все, так. Отлично.
3: Назову ее проекты. Это «Боец», «Офис-сериал», «Она» и многие-многие другие. Очень хотела стать в юности балериной и очень усердно занималась, но поняла все-таки, что это не ее. И решила отдать предпочтение музыкальному театру. Именно с этого начинала. От природы Эми блондинка. Хочу сказать, что сейчас она и всю свою карьеру рыжая, ярко-рыжая, и сложно ее даже блондинкой представить. А перекрасилась она в рыжий цвет ради роли в сериале в начале карьеры. Этот образ принес ей невероятную популярность и очень закрепился за ней. Имеет огромный страх сцены, просто катастрофический и очень скромный. А вот так вот работает. Она даже там гипнозом занималась, различными практиками. Но называют ее очень такой вот закрытой, интровертной, при этом 6 номинаций на «Оскар».
2: Я понял, почему нет почему «Оскара» нет. Надо раскрытой быть уже.
3: Она не может на красную дорожку, видимо, выйти. Боится.
2: Да, она такая, нет, «Оскар», не может только без «Оскара», пожалуйста.
3: Еще один именинник у нас есть. Это знаменитый режиссер, президент киноакадемии «Ника», народный артист Андрей Кончаловский. Да, вот такая легенда у нас сегодня отмечает день рождения. Назову его работу, это «Сибириада. Рай глянец». Смешная есть история из его детства. Он все-таки представитель знаменитейшей династии. Да. И однажды его отца Сергея Михалкова пригласили в Кремль срочно. И мама там принялась гладить рубашку, чистить одежду. А Андрею поручили важное занятие – начистить сапоги. По словам режиссера, он так старался, что намазал ваксой даже подошвы. За работу он получил подзатыльник, а Сергею Михалкову, его папе, пришлось ехать в Кремль в старых сапогах.
2: Переусердствовал, да?
3: Да. Очень талантливый человек, конечно, Андрей Кончаловский. Его студенческая уже короткометражка получила приз на кинофестивале в Венеции.
2: И пошло-поехало.
3: Да, вообще.
2: Еще свою супругу Илью Высоцкую он часто снимает в своих фильмах.
3: Ну да, и она тоже, кстати, очень талантливая.
2: Так, ну что, именинников звездных поздравили. Теперь наших еще более звездных именинников, кто слушает Джем ФМ, поздравляем с утра пораньше. Пускай сегодня будет много подарков, много внимания. Прилетят приветы со всего света к вам и с поздравлениями, и с приятными словами. Вкусняшки для коллег на работе не забудьте принести. Вот такая история. Ну что, мчимся вперед. Далее у нас яркие заголовки на Джем ФМ.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Прямо сейчас на GMFM яркие заголовки. Рита, что интересного тебе попалось? Рассказывай.
1: Палыч, скажи, ты любишь какой-нибудь необычный кофе? Пробовал что-нибудь
0: ну,
1: такое?
0: Ну да, в последнее время сейчас появляются всевозможными ягодными вкусами какими-то добавляются. А еще недавно попробовал холодный кофе. Тоже мне очень понравился, он тоже был необычный, он со вкусом манго у меня был.
1: Слушай, тогда моя новость прямо в точку для тебя. И ягодная, и холодная. Кофе с арбузом. Новый хит, который просто завирусился в интернете. Такой трехслойный напиток. Сладко-свежо и немножко с горчинкой. Даже
0: подожди,
1: почему?
0: Арбуз там прям кусочками или сок с арбузом?
1: Сейчас расскажу.
0: Давай.
1: Значит, ингредиенты. Замороженный арбуз, именно замороженный. Угу. Можно кусочки, можно пюре.
0: Угу.
1: Лед. Тоник обязательно, так. Ну, как эспрессо-тоник, знаешь, бывает. И, конечно, свежесваренный эспрессо. Нужно положить замороженный арбуз и лед на дно стаканчика, так. Аккуратно тоненькой струечкой влить тоник, чтобы получился такой средний слой. И третий слой — это уже эспрессо, тоже тоненьким слоем. Потом можно пить через трубочку, прям чтобы три слоя все были видны, а можно перемешать.
0: То есть у тебя получается первый красный, второй белый, прозрачный там, а третий коричневый уже кофе.
1: Да, слоями.
0: Интересно. Ну, нет, даже внешне, наверное, симпатично выглядит.
1: Внешне прикольно, потому что арбуз красный, розовый, да, такой?
0: Да.
1: И плюс еще тоник, он же горчит. Тут
0: а
1: вообще интересно.
0: А можно просто разрезать арбуз пополам, все перемешать, влить туда кофе и пить через край.
1: Это какая-то жижа уже.
0: Ну что, вот такие два рецепта. Выбирай себе, какой больше понравился. Это яркие заголовки на GMFM.
2: Прогноз погоды на GMFM.
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО. Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург, ЖК Сибирская Калина. В центре города сейчас плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем в нашем городе плюс 21, плюс 23 градуса. В Ревде, в Реже и в Краснотуринске сейчас плюс 12.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Время гороскопа на Jam FM. Итак, сегодня 19 августа, среда.
1: Овен, не бойся отстаивать свою позицию.
0: Телец, сегодня ты справишься даже с непростой задачей.
1: Близнецы, новый интерес может подтолкнуть тебя к высоким достижениям.
0: Рак, неожиданный поворот событий заставит посмотреть на привычные вещи иначе.
1: Лев, не игнорируй усталость, относись к себе бережно.
0: Дева, день потребует гибкости, планы могут измениться в последний момент.
1: Весы, оставь запасы в бюджете на случай непредвиденных покупок.
0: Скорпион, принимай решение самостоятельно, не перекладывай ответственность на других.
1: Стрелец, оставь время для любимого хобби.
0: Козерог, не сомневайся в себе, ты на правильном пути.
1: Водолей, домашняя атмосфера поможет отвлечься от забот.
0: Рыбы, позволь себе немного замедлиться. Отдых пойдет на пользу.

0: меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ». 235-0905. 235-0905.
4: «Джем-ФМ». Где пробки?
5: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, 2 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Пробки появляются на Шевской улице, Бакинских комиссаров от Донбасской до Тватуйской. Старый Большевиков Ильича от Карепина до Уральских рабочих. Трудовая улица Губахинска от Березовского тракта до проезжей улицы, а также Челюскинцев от Якова Свердлова до проспекта Космонавтов.
6: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: 7:50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Далее в утренней гимнастике игра 3 в ряд. Ну а что, готовиться уже нужно прямо сейчас, потому что, возможно, тебе достанется наш крутой приз. А разыграем мы сегодня пару билетов на спектакль «Дама с собачкой» категория 16+.
1: Для того, чтобы принять участие в игрушке, отправляй смайлик прямо сейчас на наш номер в Максе плюс 7-932-020-102-5. Поторопись, может быть, именно тебе улыбнется сегодня удача.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM. ООО СЗ, проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Антимонопольная служба выдала новые предупреждения участникам топливного рынка в 4 регионах. Зафиксировано около 70 нарушений. Также ведомство возбудило 41 дело в отношении нефтяников и частных топливных компаний. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ФАС. Регионами, где выявили нарушения, стали Сахалин, Тюменская и Херсонская области, а также Хакасия. Причинами возбуждения дел назвали нарушения закона о конкуренции и признаки картельного сговора. Жителям Екатеринбурга начали возвращать горячую воду. По данным портала 66.ру, во вторник территориями, где ресурс подключили, стали Академический, Ботаника, ЖБИ и Пионерский. Также были сообщения о подключениях на Синих Камнях, Уктусе, Химмаше, Автовокзале и в Новокольцовском. Не полностью пока горячую воду вернули на юго-западе, при этом в списке полностью отсутствуют Эльмаш и Уралмаш. Напомню, в мэрии ранее сообщали, что горячая вода вернется в квартиры горожан не раньше 20 августа. Дорожные камеры в Свердловской области начали фиксировать мотоциклистов без шлемов. Штрафы из комплексов фото-видеофиксации приходят с середины июля. В ГАИ региона уточнили, что новое ПО установили уже больше, чем на сотню дорожных камер на всей территории Свердловской области. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Немецкий танк «Пантера» обнаружили под землей в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей использовали как бронеяму. В ней ученые прятались во время испытаний своих научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. До момента находки историю начали считать легендой, поскольку никто в вузе уже не помнил, где действительно закопали танк. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал. Первый Южный.
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ, проспект Первый Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Люкс Мебель», салоны АСМ «Мебель». В центре города сейчас плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит.
5: Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.асм.ру.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
1: Джем ФМ.

0: 8:07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов, начинается в утренней джимнастике, игра 3 в ряд. Победитель получает пару билетов на спектакль «Дама-собачка» категория 16+. У нас сегодня на связи Екатерина, она из Екатеринбурга, работает преподавателем в горном университете, преподает дисциплины по геодезии. Доброе утро, Екатерина.
1: Доброе утро.
0: Рассказывай, как настроение с утра пораньше у тебя в среду? Чем занимаешься? Что ты успела уже сделать? Позавтракать, проснуться, причесаться, собраться?
1: Как раз таки вот завтракаю.
0: Угу. Так.
1: Что у нас? Настроение отличное.
0: Что на завтрак?
1: Чай, бутерброд.
0: Ну, в принципе, в общем-то и неплохо.
2: База.
0: По крайней мере, чай с бутербродом помогает в нашей игре 3 в ряд 100%, потому что мозг подпитывается, есть уже какая-то пища, и, соответственно, шансов больше выиграть. Рассказывай, Маргарита, что нужно сделать, чтобы одержать победу в нашей игре.
2: Мы поставим для тебя 3 отрывочка из разных песен. Твоя задача — угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь билеты на спектакль. Ну, а если вдруг растеряешься, то уже приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш Макс.
0: Готово?
1: Да.
0: Поехали.

0: Все, прозвучали все композиции. Кого угадала, Катя?
1: Так, первое. Трек «Вирус».
0: Отлично, все супер. Да, все только туда. Название достаточно. Второй, кто исполнитель?
1: Так, прямо в рай, по-моему, Бандерас.
0: Отлично, умничка. Ну давай последнее, третье.
2: Давай.
1: А можете еще раз послушать, потому что как будто оно чуть-чуть с эхом шло.
0: Ну слушай. Ну, версия?
2: Ну, такие яркие ребятки.
0: Да, два человека, молодые парни.
2: Клипы у них еще смешные такие, прикольные.
0: Такие деревенские,
2: да,
0: такие по-нашему.
2: Такие народные.
0: Ну что, есть варианты? Раз, два, три, Кать. Не вспомнила, да?
1: Вон с кнопкой, может быть, старая очень была.
0: Кто?
2: Нет.
0: Есть еще версия? Раз, два, три.
1: Нет.
0: Ну ладно.
1: С Фредерикой подумала вначале, но так нет, очень старая песня.
0: Нам нужны исполнители. Кто поет?
2: Вот, кстати, ты, мне кажется, немножко потеплее там все стало.
0: Вообще все хорошо стало. Осталось только назвать исполнителя. Кто?
2: Фредерика, кто поет? В том числе.
0: Ну, есть версия? Раз.
2: Давай.
1: Фредерика, сейчас скажу английский, с английским плохо, поют...
2: Хотя бы одного назови из них.
0: Ну да.
2: Из этих англичан.
0: Ну что?
1: Галибри.
0: И второй.
2: Мавик.
0: Засчитаем мы тебе победу. Слушай, класс, молодец, вот так вот взяла.
2: Выкрутилась.
0: И на последних практически.
2: Вообще, почти гол забила.
0: Это правда. Ну что, умничка, поздравляем, мы тебя с удовольствием вручаем тебе наш главный приз, а это пара билетов на спектакль «Дама с собачкой».
1: Круто, спасибо.
2: На правах рекламы.
0: Тебя ждет лирический спектакль по знаменитому рассказу Чехова о случайной курортной встрече, которая переросла в тайную любовь.
2: В связи с ремонтом спектакля Камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров.
0: Спектакль состоится 3 сентября на сцене Дома офицеров.
2: Для зрителей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинус».
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
6: Жилой квартал «Никольский».
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем ФМ».
10: Где пробки?
11: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Итак, 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 4 минут сейчас на Космонавтов от Артинской до Турбины. 5 минут потратим на проезжие от Губахинской до Укромного переулка, столько же на Московской от объездной дороги до Волгоградской. 6 минут постоим на Серафима Дерябина от Гурзовской до Шевумяной, столько же на Малышева от Гагарина до Восточной улицы.
0: Реклама.
12: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
13: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
14: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
15: 102.5.
16: Джем ФМ.
17: Джем ФМ.

0: Мне никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: 8 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Всем доброе утро, 19-е, и Юля хотела сказать, нет уже августа, все, август, последний летний месяц, как жалко, последние денечки, они какие-то особенно ценные, что ли, как цепляешься за них, думаешь, по максимуму из них выжить. Ну и, конечно, радует, что погода сейчас неплохая, не жаркая, но, в принципе, летняя. Мне вот такая погода нравится, главное, что не мокрая, да?
1: Приятненькая очень, но все равно летняя, согласись,
0: это
1: такая,
0: правда.
1: Можно с коротким рукавчиком.
0: Конечно, лето, период отпусков, многие уже съездили, возвращаются, ну и приезжая особенно из разных стран или городов, появляются какие-то интересные, привозят с собой блюда, потому что потом, например, открыли для себя и стали их готовить. Ну вот мы, например, вернулись из Беларуси, у нас, конечно же, появились драники, у нас, конечно же, появилось белорусское сало, и еще мы сейчас приобретаем помазки. Хорошо, что сейчас есть в магазинах в Екатеринбурге магазины белорусских продуктов. Вот, во-первых, ты сейчас заходишь совсем по-другому, потому что раньше ты заходил, и как-то все для тебя было незнакомо, когда ты уже знаешь историю, происхождение того или иного завода, например, даже, или того или иного продукта, ты уже по-другому к этому относишься. А когда еще, например, ты попробовал и этого раньше не пробовал, то еще, если вкус зашел, то вот у нас появились на столе помазки, так называемые. Это такие, ну, не знаю, паштет, наверное, ближе к паштету можно назвать, но все-таки там не печень, там мясные ингредиенты, то есть они могут быть из мяса, из курицы, из индейки, различных. В чем плюс? Огромное количество на любой вкус, что называется. С томатами, с ягодами, с овощами. Я вчера брал, например, свинина была с грибами. Очень было вкусно. И вот просто берется бутерброд, намазывается, съел. Очень быстро, просто. И особенно если, когда несколько, компания пришла, разные гости, разные люди, взял разных вкусов. То есть тут есть еще возможность поэкспериментировать. Можно просто на крекеры такие, знаете, шлайт-версия когда-то. Раз, маленький такой себе сделал, бутербродик, и съел.
1: Легонечко.
0: Легонькие такие, да. Ну и, конечно, картофельные вот эти колдуны, драники, на которые уже нужно время чуть больше тратить. Хотя мы, когда приехали с супругой, супруга сказала, что мы попробовали там кабачковые...
1: Оладушки?
0: Да? Оладушки, да, оладьи.
1: Типа драников,
0: типа
1: только
0: драников,
1: из кабачка, да? Основной ингредиент,
0: и
1: кабачок.
0: И супруге там не понравились, она сказала. Я с ней соглашусь. Она сказала, что там очень много буньки. А когда супруг готовит, очень много кабачка, и он более сочный получается, и вкус кабачков вот этот сохраняется. И вот супруга приехала, такая, я все, говорит, хочу наши.
1: По-своему.
0: Сделала, с удовольствием поели. Но, тем не менее, вот какие-то интересные такие белорусские, можно сказать.
1: Находочки.
0: Вещи, да, появляются на нашем столе именно после путешествий. Мы решили сегодня поговорить, какие блюда появились на твоем столе после путешествий, что ты привез, может быть, там, не знаю, из-за границы или из другой страны, просто из другого города бывает, да? Вот, допустим, в ту же Пермь мы ездим, оттуда привезли посекунчики, которые с удовольствием сами жарим, едим, покупаем, приобретаем, заказываем где-то в ресторанах. Ты, Рита, по твоему мнению, что можешь что рассказать, что у тебя появилось на твоем столе после путешествий?
1: Ну, мне близка вообще такая европейская кухня, европейская еда, ближе, чем всякая азиатская, и я из Европы привезла несколько таких рецептов. Например, из Италии мне очень понравились там вот совершенно простое блюдо. Макароны, там спагетти, какая-то паста с перцем. Ой. Перец и сыр. Главное купить очень вкусный твердый сыр и обязательно перец, вот, который нужно из такой перечницы, да-да-да, молоть, чтобы он был горошком. И перец тоже надо купить вкусный какой-нибудь, да, хороший такой. И это очень вкусно. Вот очень просто. Казалось бы, можно из Италии привезти какие-то сложные там блюда, но это вот не так запомнилось. Это прям такой вкус. Я очень долго после Италии, наверное, месяца два, просто практически каждый ужин ела вот эти макароны с перцем и сыром.
0: Классно.
1: Вообще ничего сложного.
0: Ты, кстати, напомнил мне про Италию. Мы также, когда приехали, я очень долго готовил, просто берешь большой помидор и сыр мягкий, режешь помидорку.
1: Моцарелку.
0: И вот складываешь, и получается такая штучка. Тоже все очень просто. Ну, там еще можно зелень вот это добавить. Не помнишь, как она сейчас называется.
1: Соус песто
0: и зелень сама еще, вот эта травка.
1: Базилик.
0: Такая. Да, базилик. Точно вспомнил, вот он подсказал.
1: Обращайся.
0: И я просто в травах вообще, у меня только укроп, петрушка, все, что я знаю, лук. А все остальное для меня экзотика. Ну вот это, правда, вкусно и очень просто, правильно сказала. Тоже не люблю замороченные, сложные какие-то блюда.
1: Я еще из Испании привезла простые бутерброды. Там есть такие закуски, они называются тапос и пинчес, если я не...
0: Я знаю.
1: Правильно помню. Там есть целая улица с этими закусками. Я специально, я у одного блогера подсмотрела и туда ездила. И подсмотрела оттуда разные вот ингредиенты. ингредиенты, которые мне подходят, там, и с креветочками, с авокадо. И сейчас, когда ко мне приезжают друзья, знаешь, когда по-быстрому нужно собрать, это сытно, прикольно, там, что-то намешал. Пинчес — это потому, что ты зубочисткой прокалываешь, и на нее можно, там, насадить помидорку черри, да, какой-нибудь тоже сырок фету, да. В общем, очень вкусно, виноградин. Тоже легко, быстренько, раз, и все готово.
0: Здорово, мы можем говорить бесконечно, что касается еды с Маргаритой.
1: Да.
0: А какие блюда появились на твоем столе после путешествий, что ты привез как раз именно из отпуска, рассказывай нам и пиши в наш мессенджер Макс плюс 7932020125, там же находится наш канал GMFM, либо пиши в нашу группу ВК, где тебе удобнее. Все сообщения мы читаем, за одно из сообщений у нас есть отличный приз, который с удовольствием вручим тебе на GMFM.

0: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Рита, что интересного нам расскажешь?
1: Медведь вломился в дом жительницы США и украл жареную курицу спящей хозяйки.
0: Вот так.
2: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта.дефис.кб.ру.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов на Джем ФМ. Прямо сейчас яркие заголовки. Яркая Рита готова нам их ярко рассказать.
1: Очень яркие. В США медведь зашел в дом женщины просто для того, чтобы съесть со стола жареную курицу из популярного фастфуд-ресторана.
0: То есть воспитанный такой относительно Мишка попался.
1: Ну как сказать, около 5 утра, когда девушка спала в своем доме, хищник проник внутрь через неплотно закрытую дверь. В общем, нужно закрываться.
0: Конечно.
1: Хорошенечко. Его привлек запах оставшейся на столе еды. А ее сестра, живущая в соседнем доме, все это видела, не спала и стала свидетельницей визита медведя. И она говорит, что медведь смотрел ей прямо в глаза.
0: Такой, извини, но я так хочу жареную курочку.
1: Мне надо туда. Подожди, сначала я, потом ты. Сначала сестра услышала грохот, а медведь, его вес оценили в 230-270 килограммов. Он разбил стеклянный обеденный стол, чтобы добраться до курицы и съесть ее. Звук был настолько громким, что девушка-сестра, которая подумала, что где-то вообще авария произошла или что-то случилось, увидев, что медведь вышел из дома сестры, она начала ей звонить.
0: Ага.
1: Но та беспробудно спала и даже дважды сбрасывала.
0: И она не слышала, как медведь сломал стол.
1: Да, потом, вот когда она дозвонилась, она говорит, здесь медведь, и он только что вышел из твоего дома.
0: Доброе утро, да?
1: Причем хозяйка призналась, что ей было не столько страшно, сколько жалко потерянных крылышек.
0: Ничего себе, то есть то, что стол полетел вдребезги стеклянный.
1: Она так хотела их съесть, видимо, на утро приготовила себя, он такой пришел. И, кстати, уже специальные хозяйства предупреждают, что закрывайтесь вы получше.
0: Мишка, если ты нас слышишь, пожалуйста, сходи, возьми и принеси ведерко крылышек. Ну, раз ты такой воспитанный,
1: да,
0: зашел,
1: красавчик.
0: Через дверь зашел, не через окно. Ну, столик сломался, ну, потому что...
1: Ну, ты большой просто, большой, как бы неуклюжий немножко.
0: Поэтому верни крылышки.
1: Ну, либо в следующий раз аккуратней.
0: Хорошо, что с Мишки по улицам не ходят.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». Сейчас в центре города плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске сейчас плюс 11, в Полевском плюс 12, в Асбесте и в Туринске плюс 13 градусов.
2: Реклама.
9: Ну, сын, чем порадуешь?
10: Двойка по-английскому.
9: Опять?
10: Она объясняет, непонятно.
9: Угу, по-английски.
10: Ну, пап!
11: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворится.
1: Утренняя джем наш тика.
2: Джем FM.
1: Мы

8 часов 41 минута. В Екатеринбурге за окном плюс 16 градусов. Лето продолжается. Люди возвращаются из отпусков. И не просто возвращаются, привозят с собой не только сувениры,

0: но еще и какие-то вкусные блюда, которые потом готовят, нас приглашают в гости и нас этими блюдами угощают, и мы такие: «Вау, откуда ты научилась готовить?» А я привезла это после путешествия в ту или иную страну. Об этом мы сегодня как раз говорим, какие блюда появились на твоем столе после путешествий. Огромное количество сообщений. Вообще, что касается еды, вы, конечно, такие же, как мы, любите об этом вообще поговорить. Ну, а нам очень нравится, что вы делитесь рецептами, ну и советами, что можно поставить, чем можно удивить друзей и знакомых. И откуда, из какой страны, какое блюдо привезти? Почитаем.
1: Вера написала: «После посещения Туниса готовлю часто шакшуку. Помидоры, болгарский перец, лук тушится, а потом в массу разбиваются яйца. Все это с любимыми приправами на завтрак. Объедение сытно, быстро, вкусно».
0: Я не знал, что это так называется раньше, когда еще не знал шакшуку. Я думал, что это просто яйца с помидорами, например.
1: Ну да, и зелень еще обязательно.
0: Ну, вот зелень меня любит жена, я зелень не люблю.
1: Ну, значит, можно наполовинку разделить.
0: Я вообще эту зелень стараюсь убирать, если она где-то есть. А она, наоборот, эта зелень... Мы даже салаты готовим, базу приготовили одну и ту же, но потом она забирает себе в тарелку, еще добавляет кучу зелени, и я без всевозможной зелени все это ем. Ну, максимум там лук, укроп, может быть, еще все.
1: Ну, у каждого свои вкусы, да. Но шакшука вообще тема.
0: Шакшука, она классная, быстрая и очень вкусная, мне очень нравится.
1: И сытная очень, кстати,
0: это правда.
1: Правда.
0: Вот на скорую руку самое то, когда торопишься куда-то, и все, и она легкая, то есть там нет чего-то, ни мяса, там ничего такого, там, по большому счету, яйца и овощи. Вера написала: «Доброе утро, джемовцы! После поездки в Таиланд, конечно же, угадаешь, Маргарита?»
1: Том-ям.
0: Суп том-ям, все верно. В первый раз я не поняла его вкуса, сути. Видимо, приготовление оставляло желать лучшего. А потом зашли в хорошее местное заведение, и я пропала, пишет нам Вера. А том-кха-кай – это одна из разновидностей тайского блюда.
1: Том-кха, да.
0: Ты купила в Тае набор для приготовления этого супа и методом проб и ошибок научилась готовить вполне прилично. Друзья и близкие частенько просят их порадовать. Сейчас это несложно, есть магазин азиатских товаров. И сама в ресторанах города часто заказываю том-ям.
1: Ну вы, кстати, готовите с женой.
0: Да, я тоже хотел рассказать, что супруга у меня недавно научилась сама готовить. И тоже мы очень тоже любим это блюдо, и частенько покупаем, и всегда чего-то не хватает. Здесь чуть-чуть не досолили, здесь можно было вот этого добавить, здесь морепродуктов маловато. А когда готовишь дома для себя, ну там же, ох, у тебя прям...
1: Разошелся,
0: там ешь всего много, да. И действительно, тоже вот благодаря тому, что кто-то ездил в Таиланд, да, откуда-то блюдо появилось, мы в Тае не были, но том-ям нам очень нравится. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения. Какие блюда появились на твоем столе после путешествий? Что за блюда, возможно, ты их до сих пор готовишь, а возможно, вообще стали твои фирменные, фишечные блюда, которыми ты радуешь и удивляешь наших дорогих, любимых гостей. Пиши нам, плюс 7-932-020-102-5, также можно писать в наш канал в мессенджере Макс, JamFM он называется, либо отправляй сообщение в ВК. Вот сейчас мы эти сообщения, как столько что с Риты, почитали, почитаем и твое сообщение, и, возможно, тебе за это сообщение еще и приз вручим на JamFM.

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Тут-то круто!
2: Тут-то вау!
1: Дети в восторге от парка развлечений.
2: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
1: Дети довольны.
2: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
1: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
3: Казанова.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Джем ФМ.
9: Где пробки?
10: 8 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Прямо сейчас дорожные новости на Джем ФМ. Спонсор выпуска — ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Пробки небольшие, затруднения более 6 минут, назову. Объездная дорога от Громова до Серафима-Дерябиной, Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Егенина потратим 6 минут. 7 минут постоим на Московской от объездной до Волгоградской, столько же на Вильгельма до Егенина от Сахарова до Краснолесья. Самое же большое затруднение сейчас на Малышево. От Гагарина до Восточной 10 минут.
11: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
12: 102.5 Джем FM.

0: 8:53 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Далее игра «Мальчики и девочки». Хочешь узнать, Маргарит, что мы сегодня разыграем?
1: Очень, рассказывай давай.
0: Ой, пара билетов на стендап Али Кокушкиной и Рамиса Ахметова, категория 18+. Как бы я хотел сходить и посмотреть, и посмеяться.
1: Я бы тоже, но нам нельзя, а да. Тебе можно. Поэтому скорее принимай участие. Для этого прямо сейчас отправляй смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. Это номер для твоих смайликов. Но, как обычно, мы приглашаем и мальчиков, и девочек. Давай, участвуй, вперед!

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Россия может пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении. Условиями этого будет соблюдение ведомственных регламентов, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве объяснили, что ждут от Еревана результатов расследования, информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований Евразиатского экономического союза. Об этом пишет «Коммерсант». Ввоз в Россию подкарантинных товаров из Армения полностью заблокирована. Решение Россельхознадзора совпало с обострением отношений между Арменией и Россией. В ГАИ Свердловской области на Чкалова-1 отказались от живой очереди на получение прав. С 19 августа прием заявителей в регистрационно-экзаменационном подразделении на Юго-Западе будут вести только по предварительной записи. В госавтоинспекции добавили, что на Чкалова водителям только выдают и обменивают ранее полученные водительские удостоверения. Предварительно записаться можно через портал госуслуг. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге. В Москве при этом среднее время доставки занимает меньше 18 минут. Самые быстрые курьеры работают в Новосибирске, в тройке лидеров по скорости доставки также Уфа и Ростов-на-Дону. Количество угонов машин в России сократилось. С января по июль этого года в стране зарегистрировано около 2200 краж транспортных средств. Статистика на 13% меньше, чем за первые полгода 2025-го. По данным МВД, которые приводит «Коммерсант», среди наиболее часто угоняемых автомобилей популярные в России китайские модели брендов «Солярис», «Черри» и «Хэвейл». Сокращение преступлений данного типа эксперты связывают с развитием городских и частных систем видеонаблюдения. Брат принцессы Дианы написал о ней биографическую книгу. По информации британских таблоидов, это рассказ о детстве принцессы Уэльской, о ее глубоко несчастливом браке с тогдашним наследником престола принцем Чарльзом. Также в книге речь пойдет и о нескольких днях, которые последовали после трагического ДТП в Париже. Выпустить биографию сестры граф Чарльз Спенсер намерен, чтобы разоблачить всю неправду, которую продолжают публиковать о Диане. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Сервисторг», кафе «Китайская кухня», «Шангрила». За окном сейчас плюс 17 градусов, солнечно. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем плюс 20, плюс 22 градуса.
1: Реклама.
5: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяна и утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
7: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
8: Приятного аппетита.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Шоу продолжается.
11: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас на Jam FM. Разыгрываем пару билетов на стендап Али Кокушкина и Рамиса Ахметова. Категория 18+. У нас на связи два замечательных человека, которые поборются за главный приз. За мальчика сегодня играет Юра, он из Екатеринбурга, работает электромонтером, но сейчас в отпуске, едет помогать родителям. Юр, доброе утро.
1: Доброе утро, доброе утро.
0: А что будешь делать родителям? Ремонт какой-то по электрике или там копать что-то, убирать овощи, урожай?
1: Будем электрику прокладывать новую.
0: А у вас дом, квартира, где прокладываешь?
1: Дом.
0: Как же классно, когда есть в семье человек, который может не только все что-то построить, еще и все вот электрическая часть, потому что это очень важно. Это сколько я знаю, мы вот делали, когда нас сначала, пока электрику все не провели, ничего не делали. А вот когда сделали, зато сейчас так классно. Хочешь, тут выключаешь, хочешь, здесь розеточка, все очень удобно.
2: Ну, надо еще все продумать там.
0: Вот, ну, Юра все знает, знает, как
2: молодец,
0: сделать лучше.
2: Молодец, красавчик.
0: Играешь, Юр, сегодня с Наташей, она у нас из Екатеринбурга, работает врачом-педиатром, уже на работе, до Доброе утро, Наташа.
3: Доброе утро всем.
0: Ты уже была в отпуске или еще нет, Наташ?
3: Да, вот второй день работаю.
0: Ой, куда и ездила? Отпуск. Рассказывай, где была, что видела?
3: Ездили в Абхазию, в Сухум.
0: Ой, как
3: отлично
0: там?
3: Покупались. Там тепло, прекрасно.
2: Ой, замечательно.
0: И море чистое, говорят, туда даже из Сочи ездят, чтобы покупаться.
3: Да, все верно.
0: Это прекрасно. Ну что, отдохнувшие, похорошевшие, в отпуске один, вторая, только что из отпуска вышла. Предлагаем вам поиграть в «Мальчики и девочки». Слушайте внимательно правила игры и приступим.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Всего их будет 3. Вопросы будем задавать вам по очереди. На каждый предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч старался, готовил вопросы для Натальи. Я готовила вопросы для Юры. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Ну что, давайте будем начинать. Ну и по традиции первый вопрос у нас для
2: Юры.
0: Мальчиков, да.
2: Угу. Юра, кокетка – это верхняя часть изделия или нижняя?
1: Верхняя.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Отлично, мальчики, выходят вперед. Наташа, вопрос для тебя. Какая протяженность линии метрополитена в Екатеринбурге? 13 километров или 15 километров?
3: Ну, пусть будет 13.
0: И это абсолютно верный ответ, действительно. Счет равный 1-1. Движемся дальше. Вопрос для Юры, номер 2.
2: Какой камень традиционно считается символом 45-й годовщины свадьбы? Сапфир или изумруд?
1: Изумруд.
2: Сапфир, сапфировая свадьба.
0: Так, будем знать. Наташа, вопрос для тебя номер 2. Какие горы расположены на севере Франции? Анды или Альпы?
3: Ну, пускай будут Альпы.
0: Альпы, правильный ответ. Действительно, 2-1. Юра, надо отвечать.
2: Юра, для приготовления блюда севиче нужна свежая рыба или рыба горячего копчения?
1: Горячего.
2: Нет, свеженькая.
0: Так, ну что, игру можем остановить. Два правильных ответа у Наташи. Да, один, к сожалению, только правильный ответ у Юры. Но в любом случае, Юра, не расстраивайся. Ждем от тебя новых смайлов и поиграем в следующий раз. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Спасибо, что был с нами, за настроение. Отлично тебе все сделать родителям. Ну, а нашу замечательную Наташу мы поздравляем с победой! Ну и не только ура, еще и приз ты получаешь на стендап Али Кокушкины и Рамиса Ахметова.
3: Спасибо большое.
2: На правах рекламы.
0: Комики представят полноценное шоу, где классический разговорный стендап сочетается с музыкальной комедией под гитару.
2: Тебя ждут актуальные шутки, неожиданные жизненные наблюдения и смешные песни.
0: Выступление пройдет 30 августа в уютной атмосфере клубного паба «Бен Холл».
2: Категория 18+.
4: Где пробки?
0: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 6 минут на проезжей от Губахинской до Укромного переулка. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Объездная от Московской до Амундсена. 7 минут потратим на Малышева от Гагарина до Восточной. Ну и самое большое затруднение на Московской Челюскинцев. От Ленина до Жукова 8 минут.
4: Реклама. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: 9:28 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Далее утренней гимнастики, яркие заголовки. Рита, о чем сегодня расскажешь?
1: Расскажу одежду, с каким рисунком нужно носить, чтобы быть в тренде.
0: Прекрасно.
2: Реклама.
3: Внимание! Автоцентру «Регина» с Новосоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге. Новосоцкого 3 в «Регинас».
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
3: 235-0905.
2: Jam FM.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Ритм, давай.
1: Ну что, назван самый трендовый принт сезона в одежде. Как ты думаешь, какой?
0: Принт именно?
1: Да, да, рисунок какой.
0: Мне кажется, какие-то надписи сейчас очень много. Вот эти переносят раньше то, что на теле писали, сейчас все это переносят на футбол.
1: Может быть, но еще есть определенный рисунок. Были, знаешь, анималистичные принты, зебра, леопард, а сейчас это Бэмби-принт. Как ты думаешь, что это?
0: Ну, наверное, из мультика вот эти,
1: ну, оленячие.
0: Оленя, животные.
1: В этом сезоне пятнышки, напоминающие окрас олененка, стали новой альтернативой привычному леопарду и зебре.
0: Ой, как здорово.
1: Да, как говорят модные эксперты, данный рисунок выглядит немножко мягче, спокойнее, благодаря коричнево-бежевой палитре и небольшим пятнам. Причем они могут быть разные, такие пастельные, размытые, не такие агрессивные, как леопард или зебра. Поэтому его легко вписать даже в базовый гардероб, добавить в образ сумку, обувь или одну акцентную какую-то вещь, может быть, там платок или бабочку, или носки прикольные. И все, а остальное оставить нейтральным.
0: Ну, я недавно видел, женщина стояла такая на остановке, у нее был заваленный принт, забавный принт, возможно, она тоже думала, что в тренде, может, он это был и в тренде, знаешь, похоже на черно-белый такой принт был, похоже на коровку какую-то.
1: А, корова тоже, кстати, в моде, но уже в предыдущих сезонах была.
0: Дама была такая в фосфоруме и смотрелась довольно забавно. Ну, я, по крайней мере, обратил точно внимание на эту девушку.
1: Но сейчас много всего интересного, а еще, знаешь, бывает, прямо шерсть имитируется.
0: Да.
1: То есть на обуви часто бывают там кеды какие-нибудь прикольные, прям шерсть. Ой.
0: Это правда. Ну, в общем, сейчас широкий выбор всего, чего хочешь, выбирай.
1: Наряжайся.
0: Но не забывай про тренды. Это яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 9:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». Сейчас в центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Ревде, в Реже и в Краснотуринске сейчас плюс 15 градусов.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Время гороскопа на Jam.fm. Итак, сегодня 19 августа, среда.
1: Овен, не бойся отстаивать свою позицию.
0: Телец, сегодня ты справишься даже с непростой задачей.
1: Близнецы, новый интерес может подтолкнуть тебя к высоким достижениям.
0: Рак, неожиданный поворот событий заставит посмотреть на привычные вещи иначе.
1: Лев, не игнорируй усталость, относись к себе бережно.
0: Дева,

0: потребует гибкости, планы могут измениться в последний момент.
1: Весы, оставь запас в бюджете на случай непредвиденных покупок.
0: Скорпион, принимай решение самостоятельно, не перекладывай ответственность на других.
1: Стрелец, оставь время для любимого хобби.
0: Козерог, не сомневайся в себе, ты на правильном пути.
1: Водолей, домашняя атмосфера поможет отвлечься от забот.
0: Рыбы, позволь себе немного замедлиться. Отдых пойдет на пользу.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Итак, 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Пробки небольшие, затруднения более 5 минут сейчас на Куйбышево от Розы Люксембург до Луначарского. На машинное Чёрса до Фурманова 6 минут потратим на проезжие от Губахинской до Укромного переулка. Ну а самое большое затруднение на данный момент на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья 8 минут.
0: Реклама.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно!
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
5: 102.5. Джем ФМ.

0: 9:52 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Всем доброе утро. Сегодня у нас среда на календаре. Среда, говорят, маленькая пятница. А пятница-то что? Правильно, повод либо сходить в гости, либо принять гостей. А чем угощать? Вопрос. А мы на него тут, как тут, отвечаем заранее. Потому что мы сегодня обсуждаем, какие блюда появились на твоем столе после путешествий. Вот приехал ты, например, там, не знаю, из Африки и привез что-нибудь вкусное из фруктов или бананов, например. А может быть, из другой какой-то страны. Да может, просто из соседнего города или к соседке сходил, она тебе чем-нибудь угостила. Такой, ух ты, путешествие к соседке.
1: Конечно,
0: может, такое быть,
1: может
0: да?
1: быть.
0: Может быть. Почитаем, что пришло.
1: Сережа пишет, в Греции открыл для себя сочетание свеклы и сыра. Можно с халуми, а можно и с моцареллой. Ну, кстати, это очень вкусно. Халуми, вкусный сыр, можно поджарить его.
0: О, это мне нравится.
1: Ел такой?
0: Да, и он еще прям называется сыр халуми, сыр для жарки.
1: Да,
0: его
1: да,
0: прям
1: да.
0: так и подписывают. И одно время у нас просто, ну, такой, не дешевый, можно сказать, и одно время мы сначала покупали, а потом дети узнали, что это оказывается вкусно. И
1: да.
0: все, и мы понимаем, что мы покупаем сыр, и его нет. Потому что его кто-то уже, а запах стоит...
1: Подточил.
0: Поджарил и подточил, да. Он классный, да, кстати, сыр для жарки. А Катя пишет, все приветы были в Турции этим летом, и после этого путешествия мы подсели на венские вафли. В нашем отеле они были в качестве перекуса с шоколадной пастой, сгущенкой, яблоками, вареньем. Приехали домой и стали печь вафли на мультипекаре дома. Кстати, тоже классная вещь. Вот ты ела, да, эти вафельки?
1: Конечно, да, с шоколадной пастой.
0: Да, они везде, мы в Бельгии, помню, ели эти, они там бельгийские вафли, называются, ну, такая же конструкция, и там так много ягод, то есть там так много фруктов, ты берешь, и там просто они чего валятся.
1: Начинки, топпинги
0: начинки,
1: разные, да?
0: Да, и именно вот они такие свежие фрукты, то есть не то, что варенье, а вот именно свежих фруктов очень много было.
1: С голубикой еще вкусно.
0: Да, да кому же чем нравится, у нас дети с шоколадом просто объедались. Ну что, здорово, продолжаем от тебя принимать сообщения, какие блюда появились на твоем столе после путешествий, пиши нам, хочется с тобой пообщаться, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, это наш мессенджер Макс, там ждем твои сообщения, там же находится наш канал и группа ВК. Выбирай, где тебе удобней.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ООО СЗ, проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. В аэропорту Кольцово продолжает действовать план «Ковер». Небо над уральской столицей Росавиация закрыла больше 40 минут назад. По данным онлайн-табло, в Екатеринбурге в 7.43 приземлился борт из Санкт-Петербурга, а в 8.08 из Кольцова в Москву вылетел рейс авиакомпании «Победа». Данных о рейсах, отправленных на запасные аэродромы, либо задержанных на прилету в Екатеринбург, пока нет. Кольцово работает в штатном режиме, на большинство утренних и дневных рейсов открыта регистрация. Тем временем в садиках и школах Екатеринбурга провели антитеррористические учения. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, тренировка прошла во вторник и была общероссийской. В каждом из 8 районов города на площадке одного из учебных заведений учения проходили с участием сотрудников МЧС, Росгвардии, полиции и Федеральной службы безопасности. Была проверена работа систем оповещения и кнопок экстренного вызова. Теперь к другим темам. Россия и США решают, как будут сводить МКС с орбиты. Роскосмос и НАСА обсуждают распределение ответственности при затоплении станции. Речь идет о сегментах, которые составляют полную ее инфраструктуру, уточнил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он напомнил, что эксплуатация Международной космической станции продлена с 2028 до 2030 года. Станцию сведут с орбиты два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль USDV. Весь процесс займет около 2 лет. Власти Сербии не обсуждают возможность введения виз для россиян. Об этом в интервью «Вестям» заявил посол России в Белграде Александр Боцин-Харченко. Дипломат добавил, что в официальной повестке отношений Москвы и Белграда данный вопрос не стоит. При этом на прошлой неделе сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович заявлял, что его страна планирует завершить подготовку ко вступлению в Шенгенскую зону в течение 1,5 лет. Организаторы концерта Kanye West в Санкт-Петербурге продали уже 81 тысячу билетов только за первые сутки. Об этом организаторы рассказали в эфире РБК. Во вторник стали известны даты концертов рэпера в северной столице. Говоря о перекупщиках, организаторы заявили, что на данный момент нет возможности бороться с ними на уровне закона. Однако агентство со своей стороны делает все, чтобы пресечь их работу. Например, организаторы отслеживают количество купленных билетов с одного IP-адреса и ограничивают количество этих билетов, проданных в одни руки. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал Первый Южный.
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ, проспект Первый Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Люкс Мебель», салоны АСМ «Мебель» в центре города. Сейчас плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит.
5: Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.асм.ру.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя джимнастика.
1: Джим FM.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-56.
2: Новый жилой район. Городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
7: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 123-308, Москва, 41, строение 1. УГРН 102-773-914-86-56. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: Где пробки?

0: все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
2: 102.5 Jam FM.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Подводим итоги, темы утром разыграем. Среди всех, кто присылал нам сообщение, выберем одно и вручим билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто». Категория 0+. Обсуждали мы сегодня, какие блюда появились на твоем столе после путешествий.
1: Маша пишет, из Финляндии привезли рецепт рыбного супа со сливками. Вся семья обожает, подаю с чесночными гренками из пшеничного багета.
0: Рыбный.
1: Вкусно.
0: Да.
1: Прикольно, прикольно, я знаю такой рецепт.
0: Я вчера забрел в магазин, где рыбу продают, я там залип, просто меня оттуда... Я там полчаса, наверное, просто ходил, мне уже говорят, вы что-то выбираете? Я говорю, нет, мне просто интересно.
1: Просто посмотреть.
0: Что... А там ассортимент такой, я... Ну, я все равно, конечно, приобрел там и рыбу, ушел, не могу просто так уйти, но просто, тем не менее, там...
1: Необычные всякие виды рыбок.
0: Всякая заморозка, там всякие крабы, там и икра такая.
1: Ой, люблю тоже такое.
0: И пельмени какие-то приготовленные, и пасты всевозможные, очень много
1: красота.
0: Всего интересного. От Нади пришло сообщение, не совсем по теме, но тем не менее у меня сегодня удивление. Сэндвичи от детей! Вот так вот стало, типа бац, сразу сэндвичи.
1: Ну тоже приятно, почему бы и нет.
0: Да, еще они хотят передать привет папе и Умеду. Мы любим и ждем на завтрак с работы, надеемся, услышишь. В общем, Умед, если слышишь, то тебя ждут бутерброды, как минимум,
1: да,
0: и любящая жена. Ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Кати. Всем привет! Были в Турции этим летом, и после этого путешествия мы подсели на венские вафли. В нашем отеле они были в качестве перекуса с шоколадной пастой, сгущенкой, яблоками, вареньем. Приехали домой и стали печь вафли на мультипекаре дома. Ну все, теперь можно сказать, что у тебя тоже дома венские вафли.
1: Классно вообще.
0: И очень классно, когда про это знают друзья, могут прийти, например, в эти выходные и их отведать. Здорово! Ну, а ты, Кать, получай от нас главный приз. Это билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого. В семейный парк развлечений «Тут-то круто».
1: На правах рекламы.
0: «Тут-то круто» радует летними скидками на детские дни рождения.
1: Выгода по программам «Тут-то бум» и «Тут-то лайт» до 28%.
0: Бронируйте в августе с крутой скидкой, а отмечайте, когда хотите.
1: В программу все включено. Аттракционы, анимация, угощение и подарок имениннику.
0: Подробности в парке развлечений «Тут-то круто» на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
1: Категория 0+. Я хочу

0: подожди. Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. На Джим ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: Палыч, знаешь такого культового спортсмена Усейна Болта?
0: Конечно,
1: спринтер,
0: да, все же его знают.
1: Легендарный.
0: Темнокожий, да, он бегал вообще классно.
1: Классно, да, но новый китайский робот под названием Супермен превзошел пиковую скорость Усейна Болта. На испытаниях робот разогнался до 12,66 метров в секунду, тогда как максимальный показатель Усейна составляет 12,42.
0: Ну, это же робот, мне кажется, им надо и соревноваться с роботами. Причем есть люди-то?
1: Расскажу нюансы.
0: Давай, нюансы.
1: Помимо бега, машина способна прыгать с места в высоту на 2 метра. Это также существенно превышает физические возможности человека. При том, что ноги у робота коротковаты, всего 85 сантиметров.
0: Ничего себе.
1: Команда инженеров создала и обучила этого робота всего за 3 месяца. Но есть очень важная особенность.
0: Так.
1: Робот не умеет тормозить. Система торможения пока не доработана от слова совсем в конце тестового забега. Андроид потерял контроль и на полной скорости врезался в электрощиток. Но разработчики заявляют, что все нормально. Это всего лишь стресс-тест. Ну, стресс для людей, мне кажется. И в ближайшие 3 месяца машину доработают.
0: Ну да, то есть разогнать-то ее, ладно, полдела. А как мы ее останавливать будем? Пока
1: да, главное разойтись, потому что он делает там, что хочет, там страшное дело творится.
0: На финише расходись!
1: И руки, ноги себе попереломал.
0: Не могу остановиться. Разбегайся. Ну
1: вот
0: что,
1: такой.
0: Скоро будут олимпиады роботов, я так думаю, если
1: да.
0: Так дело пойдет дальше.
1: Ну, главное, что ленточку вот эту вот пересекут точно.
0: Ну, это вообще, они на все пересекут.
1: Разорвут хлам.
0: Да, там надо делать, знаешь, не ленточку, а прям такую сетку, чтобы их там ловить сразу в этой
1: да,
0: сетке.
1: И людей, чтобы не было подальше от этих машин держались.
0: Это правда.
1: Чтобы никого не поранили.
0: А как тебе на 2 метра вверх подпрыгивает?
1: Ну, главное, чтобы это все внезапно не началось, а то бежит, подпрыгнул. Я боюсь таких машин, честно.
0: Ну, смотри, как уже интегрируются потихонечку роботы, да, в нашу
1: да,
0: жизнь?
1: Смотри по сторонам, Палыч.
0: Вот так вот, а потом так смотришь, думаешь, это робот или это человек, да? Вот
1: ой.
0: Как сейчас с картинками, думаешь, это по правде или ты ишкой
1: да,
0: сделала?
1: Да, кстати.
0: Так что недалеко то время, когда будут думать, а все-таки чемпион-то робот оказался, киборг.
1: Ой, пусть будет далеко это время.
0: Да, это яркие заголовки на Джим ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». Сейчас за окном плюс 18 градусов, солнечно. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Первоуральске сейчас плюс 14, в Полевском плюс 15, в Асбесте и в Туринске плюс 16 градусов.
2: Реклама. Ну, сын, чем порадуешь?
3: 2 по-английскому.
2: Опять?
3: Она объясняет, непонятно.
2: Угу, по-английски.
3: Ну, пап!
4: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Где пробки?
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Пробки небольшие, затруднения более 5 минут сейчас на Щербакова от Лыжников до Павлодарской, на ИКАДе от Высоцкого до 13 километра, на Объездной от Московской до Амундсена. И 9 минут потратим на Московской улице от Объездной до Волгоградской, также на Губахинской проезжей от Пурзинской до Укромного переулка.
2: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов, солнечно, тепло, среда, уже маленькая пятница, поэтому ничего страшного, если сегодня вы немножечко поленитесь, немножечко попятничаете, сделайте что-нибудь, то, что делаете именно в пятницу.
1: Да, сегодня классные праздники, например, день рождения русской тельняшки.
0: Да,
1: у тебя есть тельняшки?
0: Конечно, мне кажется, у всех есть тельняшки. Мне кажется, и не только у мальчиков, но
1: конечно,
0: и у девочек тоже есть.
1: Я обожаю всякие такие полосатые.
0: А ты знаешь,
1: полосатые,
0: что тельняшки нет переда, нет зада?
1: Ой.
0: То есть ее можно надевать и так, и так.
1: Открытие.
0: В этом была фишечка тельняшки.
1: Вообще всей жизни для
0: меня.
1: Потому
0: что, представляешь, там подъем, тревога, а ты начинаешь, где у меня тут спереди, у меня сзади, натянул и побежал.
1: Классно. Ну, кстати, тельняшка вообще такая модная вещь, которая вообще никогда не выходит из моды. Коко Шанель ее же тоже открывала.
0: Да,
1: и
0: но...
1: с юбками можно, и с брюками классными, стильно так.
0: А мне почему-то сразу ассоциация с Питером. Там как-то очень много людей тельняшки.
1: Ну, вообще с морем, конечно.
0: Да, море, как портовые
1: города. Морской вайб. Сегодня еще день почтовой марки.
0: А, кто, мы недавно отправляли, кстати, у нас есть традиция, когда мы ездим в другие города, в той же Беларуси мы были, идем на почтамт и оттуда отправляем письмо, точнее, открыточку
1: родителям. Обязательно какой-нибудь.
0: Все, к родителям приехали, смотрим, наши ли, и там как раз... Это самый
1: штампик.
0: Штампик такой стоит, и марочки наклеены, все как в старые добрые времена.
1: Ну, классно. А еще сегодня день космических собак.
0: Космические — это какие собаки?
1: Ну, моя тоже космическая, если честно.
0: Я только белку-стрелку знаю.
1: Потому что иногда я свою собаку вообще не понимаю, думаю, но она где-то в космосе сейчас.
0: Ну, может быть, сегодня можно ее покормить космическим питанием.
1: Да, что-нибудь из тюбика.
0: Оно ж похожее такое у них тоже.
1: У них немножко космическое, кстати.
0: Это правда. Ну что, главное, чтобы ты не переставал слушать Jam FM, передавай привет и поздравления. DJ Dan скоро придет, все будет озвучивать наши координаты во вселенной. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Мессенджер Макс. Спеши туда, не промахнешься. Также встречаем Яну Ефимову и свежие истории. Начинает нам каждый час рассказывать. Ну и в 17.00 не пропусти наше вечернее шоу. К Яне Ефимовой присоединится еще и Миша Киселев. Как всегда, будет весело, задорно. И дорога домой не такая уж длинная покажется. Всем отличной среды.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. На Итуруп доставили машину скорой помощи, которую врачи попросили у президента Владимира Путина. О выполнении поручения главы государства отчитался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Как пишут «Известия», врачи будут передвигаться на полноприводном микроавтобусе «Соболь». Маршрут, который он сможет обслуживать, это Курильск, Рейдово, Горячие Ключи и Горное. Визит президента России на Курилы, напомню, состоялся 13 августа. Мотоциклист разбился в аварии на Полевском тракте. По данным госавтоинспекции, на 44-м километре трассы столкнулись мотоцикл «Хонда» и 99-я «Лада» с прицепом. Байкера с места ДТП увезли с тяжелыми травмами. Позже врачи сообщили, что мужчина скончался в больнице. Личность мотоциклиста устанавливают. Инспекторы ДПС проводят необходимые замеры на месте столкновения. В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадал 61 человек. Всего с начала сезона за помощью к медикам обратились более 17,5 тысяч пострадавших. Показатели текущего клещевого сезона в полтора раза ниже прошлогодних. При этом с подозрением на клещевой энцефалит лечение в стационарах продолжают 123 человека и у 250 выявлен клещевой боррелиоз. Эта инфекция выявляется в каждой второй лабораторной пробе, добавили в Роспотребнадзоре региона. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании в России, были направлены более чем в 100 различных государств. В Центральной избирательной комиссии также добавили, что прислушиваются к тому, что говорят по итогам голосования наблюдатели, если речь при этом идет о практической стороне выборов, а не об общественно-политической ситуации вообще. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% запланированных осенью поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Оставшиеся 10% делят между собой европейские направления и Соединенные Штаты Америки. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.34.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Всем доброго утра. В Екатеринбурге 11.04. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе «Китайская кухня Шангрила» за бортом. Солнечное плюс 18. На сегодня синоптики пообещали перемену облачность, без осадков, ветер запада от 5 до 10 метров в секунду. Ну а в течение дня 20-22 выше нуля.
1: Реклама.
5: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
7: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
8: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
9: Приятного аппетита.

С единомышленником, мышленниками, согласись, намного проще, легче и кайфовее. Вот именно так пусть начинается оклад рабочей недельки. Ираклий, солнце внутри, на Джем FM. Ну а к твоему внутреннему солнцу, светилу, добавлю, как всегда, только хорошую музыку. Меня зовут Диджей Дэн. Всем пламенный солнечный привет. Скоро моя Мишель Баста, затем Леди Гага. Ну а прямо сейчас немного мотивации, самоутверждения. Зиверт, сроки на Джем FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Где пробки?
1: 11:18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. 3 балла. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. Трудовая Губахинская проезжая стоит от Березовского тракта до укромного переулка Московского, от объездной до Волгоградской. ЕКАТ от моста через ЖД дорогу до 19 километра, от 16 километра до моста через железную дорогу. Ленин от Московска до 8 марта. Много машин космонавтов. От Заречной до дома номер 87. Щербакова стоит от Самолетной до Павлодарской.
0: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
0: 102.5.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: А ты не проходи, оставайся, располагайся, для тебя все-все-все, самое-самое на Jam FM. Ну и в том числе Яна Ефимова приготовила свежие истории. Через минутку с небольшим.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любовь в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт. Идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. Улица Петрович, Санкт-Петербург. Угрозы 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905
3: 235-0905
4: Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Сальма Хайек стала бабушкой. Голливудская актриса сообщила поклонникам прекрасную новость. Она впервые стала бабушкой. Малыш родился в браке пасынка звезды с немецкой моделью. Малыша назвали Франсуа, и он продолжит знаменитую французскую династию, так как это уже четвертый Франсуа по счету в их семье. Сама актриса прокомментировала: «Мы рады тому, что у нас появилось четвертое поколение Франсуа, хотя я буду называть его Панчита. Кажется, ему это очень нравится, и я не могу любить его еще сильнее». Как пишет The Voice, пасынок Сальмы Хайек и его жена держали ожидание ребенка в строжайшем секрете. О рождении сына они объявили, когда ему исполнился один месяц. Поклонники осыпали Сальму комплиментами. Они считают, что из нее получилась бы прекрасная бабуля, внук которой безумно бы и гордился. А мы в этом даже и не сомневаемся. Поздравляем! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 11:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина» за бортом, солнечная и пока плюс 18. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер запада от 5 до 10 метров в секунду в течение дня. 20-22 выше нуля.
4: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме.
8: 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
9: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Когда вот такое происходит, только искренне вспоминаешь, скучаешь. Бывает, что флюиды начинают не по-детски работать, и долетает, и получаешь приятный сюрприз в виде обраточки. Оп, смс-очка, оп, звоночек, и понимаешь, что о тебе тоже на другом конце думает и вспоминает. Жанна Фриске на Jam FM. Ну и я тоже только не скучаю, не вспоминаю, оставлю для тебя, как всегда, хорошую музыку. Неважно, далеко ли близко, онлайн-вещание у нас, помимо волны 102.5, есть на сайте radio.jamfm.ru. Поэтому где бы ни находился, пожалуйста, хорошая музыка. Можно наслаждаться в любом месте. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Денис Клявер, затем Лиса. А прямо сейчас Джонни на Jam FM.

0: готовимся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 11.44 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», а официальный дилер «Лада Глазуриц». 3 балла по-прежнему горят на страничке сервиса Яндекс.Карты. ЕКАД стоит от 16 километра до 13, а Трудовая Губахинская проезжает от Березовского тракта до Укромного переулка. Верхотурский проезд космонавтов от ЕКАД до ЖД эстакады. Постоянно Московская от Обездной до Волгоградской, на Щербакова от самолета на Павлодарской. Много машин на Шевской, тепличной до космонавтов. Такая же история на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской.
1: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Россия может пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении. Условиями этого будет соблюдение ведомственных регламентов, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве объяснили, что ждут от Еревана результатов расследования, информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований Евразиатского экономического союза. Об этом пишет «Коммерсант». Ввоз в Россию подкарантинных товаров из Армении полностью заблокировано. Решение Россельхознадзора совпало с обострением отношений между Арменией и Россией. В ГАИ Свердловской области на Чкалова-1 отказались от живой очереди на получение прав. С 19 августа прием заявителей в регистрационно-экзаменационном подразделении на Юго-Западе будут вести только по предварительной записи. В госавтоинспекции добавили, что на Чкалова водителям только выдают и обменивают ранее полученные водительские удостоверения. Предварительно записаться можно через портал госуслуг. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге. Самые быстрые курьеры работают в Новосибирске, в тройке лидеров по скорости доставки также Уфа и Ростов-на-Дону. Количество угонов машин в России сократилось. С января по июль этого года в стране зарегистрировано около 2200 краж транспортных средств. Статистика на 13% меньше, чем за первые полгода 2025-го. По данным МВД, которые приводит «Коммерсант», среди наиболее часто угоняемых автомобилей популярные в России китайские модели брендов «Солярис», «Черри» и «Хэвейл». Сокращение преступлений данного типа эксперты связывают с развитием тем городских и частных систем видеонаблюдения. Немецкий танк «Пантера» обнаружили под землей в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей использовали как бронеяму. В ней ученые прятались во время испытаний своих научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. До момента находки историю начали считать легендой, поскольку никто в вузе уже не помнил, где действительно закопали танк. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал. Первый Южный.
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Люксмебель». Салоны АСМ-мебель. За бортом солнечные плюс 19. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер с запада от 5 до 10 метров в секунду. В течение дня 20-22 выше нуля.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

Пол и максимум все 100%. И неважно, в любви, в дружбе, в работе, в ненависти. В общем, жить на всю катушку абсолютно во всем. Группа «Градус» вот таким посылом на Jam FM насчет любви и другого не скажу. А вот насчет работы все-таки продолжается рабочая среда, тут да. Выкладываться, чтобы потом вечером быть удовлетворенным на все, опять же, 100% с собой любимым. Это дорогого стоит. Ну, а я добавлю хорошую музыку. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Вик Дайнек, затем Пицца и Доуса. Прямо сейчас Афинбах на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8408-48.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
4: Жилой квартал Никольский.
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО «Издательство Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. УГРН 102-873-914-86-56-16+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 12:18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». По-прежнему 3 балла. Горят на страничке сервиса «Яндекс.Карты». ЕКА стоит от реки Березовка до 13 километра. По-прежнему трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Постоим на Щербакова, от самолета на Павлодарской, на Московской, от Обездной до Волгоградской. Сложно в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Шевская стоит от Тепличных космонавтов и много машин на Сибирском тракте от Бутурина до переулка Активист.
1: Реклама.
9: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
10: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
11: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta TC.
0: И снова музыка прямо сейчас.
12: 102.5. Джим FM.

0: Группа Йова, Стас Вишнкевичица. Мы продолжается этот час на Джим ФМ. Яна Ефимова, его продолжит со свежими историями через минутку с небольшим на Джим ФМ.
1: Реклама.
2: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик Брусника. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тут так круто!
4: Тут так вау!
3: Дети в восторге от парка развлечений.
4: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
3: Дети довольны.
4: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута круто».
3: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! Кристина Асмус упала с коня. Звезда сериала «Интерны» проводит отпуск в Северной Осетии. Актриса заявила, что во время уикенда с ней случилась неприятная и даже опасная история. Кристина могла сильно пострадать. Все дело в том, что актриса хотела поймать эффектный кадр, стоя на коне. Сделать это у нее все же получилось, но вот какой ценой? По словам Кристины, через несколько минут из леса вышел лесник и напугал животное. Жеребец сорвался с места, а Асмус полетела кубарем. Она прокомментировала: «Благо моя гимнастическая и каскадерская сноровка проявит находчивость, и я в невероятном полете через четверное сальто уцеплюсь за седло, сделаю трюк под конем и изящно приземлюсь на землю на руки, даже без крохотной царапинки». Поклонники не на шутку обеспокоились и призвали Кристину Асмус быть аккуратнее и лишний раз не рисковать своей жизнью. И правда, ни одно эффектное фото для соцсетей не стоит того. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джим ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 12:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». За бортом солнечные плюс 19. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер при этом с запада от 5 до 10 метров в секунду. В течение дня до плюс 22.
1: Реклама.
9: Ну, сын, чем порадуешь?
10: Двойка по-английскому.
9: Опять?
10: Она объясняет непонятно.
9: Угу, по-английски.
10: Ну, пап!
11: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Не только годы, но и деньки. Я не так глобальный, как Мария Краймбрери, а именно летние денечки. Все-таки у нас 19 августа на календаре. Вот, ловить моменты, наслаждаться по полной и делать это обязательно с летним настроением. И, конечно, не то, чтобы вот все, уже лето завершается, а как будто впереди еще много-много-много. Ну и тогда намного будет лучше эффект. Да, Мария Краймбрери на GMFM. Ну, а меня зовут Диджей Дэн. Я твое летнее настроение продолжаю подпитывать хорошей музыкой. Скоро девчонки фабричные, затем звонки. Ну, а прямо сейчас Lost Frequencies на GMFM с реальностью.

0: даже.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
6: Все на футбол. Урал. Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
7: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
9: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
1: 235-0905.
10: Jam FM. Где пробки?
11: 12.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазуриц». По-прежнему 3 балла из 10 горят на страничке сервиса «Яндекс.Карты». ЕКА стоит от 20 километра до 13-го. Трудовая Губакинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка Щербакова, от Обезной до Павлодарская. Постоим в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Луначарского стоит от Малышева до Первомайской. Космонавтов от Заречен до Бакинско-Миссаров. И тормознем на Автомагистральной от Проходного переулка до Бебеля.
2: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Правительство поддержало освобождение банков от приема запросов о бюро кредитных историй. Об этом пишут ведомости, уточняя, что пока банки входят в число посредников, через которых граждане могут запрашивать данные, в каком бюро кредитных историй хранится их документ. По информации источника ведомостей, в будущем из списка могут исключить и микрофинансовые организации, где также пока можно подать запрос. Добавлю, в России работают несколько бюро кредитных историй, чтобы запросить свою, человеку необходимо знать, в какой именно организации хранятся документы. В Свердловской области на 2 дня установилась теплая и сухая погода. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, регион находится под влиянием области повышенного атмосферного давления. Теплее всего будет завтра до плюс 25 градусов. Уже в пятницу, 21 августа, с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. Сначала он принесет осадки в соседний Пермский край, затем дожди пройдут на западе Свердловской области. В субботу, 22 августа, осадки пройдут уже на всей территории региона. В садиках и школах Екатеринбурга прошли антитеррористические учения. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, тренировка была общероссийской. В каждом из 8 районов города на площадке одного из учебных заведений учения проходили с участием сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии и Федеральной службы безопасности. Была проверена работа систем оповещения, а также кнопок экстренного вызова. Российские туристы снизили траты на зарубежные туры на 5 и даже 10% за год. Размер экономии зависит от направления и желания туристов съездить в отпуск подешевле. По словам представителей туристического бизнеса, продолжительность отдыха россиян существенно не изменилась. В первую очередь экономия происходит за счет категории отелей либо номеров в них. Эти изменения касаются массового сегмента зарубежных путешествий, при этом в сегменте дорогих туров изменений нет, пишет Интерфакс. У православного мира сегодня яблочный спас. Это второе название церковного праздника Преображения Господня. Его считают одним из самых больших летних церковных праздников, который символизирует обновление, духовное преображение и благодарность Богу за новый урожай. В церковь на праздник несут яблоки, чтобы осветить. А по погоде на яблочный спас гадали о том, какой будет осень. Сухой день предвещал сухую осень, мокрый – дождливую, а ясный – суровую, пишет «Новый день». Официальный доллар 85.16, евро 98.73.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе «Китайская кухня Шангрила». Преимущественно солнечное и плюс 19 в центре города. На завтра, четверг, 20 августа, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 12. Завтра идем 18-23 выше нуля.
1: Реклама.
5: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
7: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
8: Приятного аппетита!

В общем и целом, все, что делается, делается к лучшему. Да, классикам. Даже утраченная любовь к отношениям. Добро начать на Jam FM. Тебе счастливой, продуктивной, классной среды. Ну, а я все это дело продолжаю подпитывать хорошей музыкой. Зовут меня DJ Dan. Готовятся Бахти и Туркиан, затем Селена Гомес. Ну, а прямо сейчас немного ночи, интима. Артем Качер с «Одинокой луной» на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
3: АО ПК «Руда». Украина 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 13:16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, трудовая Губахинская проезжая по-прежнему стоит от Березовского тракта до укромного переулка Щербакова, от объездной до Павлодарской, ЕКАД от реки Березов до 16 километра, от Березовского тракта до 19 км. Объездная от Громова до Амундсена, Луначарского от Манышева до Первомайская, Космонавтов от Заречной до Бакинской, Мюсаров, и постоим на Амундсена от Бардина до объездной.
2: Реклама.
7: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Бодрячком, Филатов Карас продолжает этот час на Джем ФМ. Яна Ефимова тоже бодрячком и приготовила свежие истории и шоу-биза. Через минутку с небольшим на Джем ФМ.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
3: Новое-новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: С бесплатным ТО на 3 года и с зимними шинами в комплекте. В Акаме на Сибирском тракте 24. ВОВА Стокмоторс. Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
1: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Джем ФМ.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем-ФМ.
6: Привет! Виктория и Дэвид Бекхэм повторили свое свидание. Модельер призналась, что недавно вместе с супругом они организовали весьма романтичный момент. Пара повторила свое свидание в Италии почти 30-летней давности. Это навеяло на них чудесные воспоминания. Для обоих событие стало по-настоящему особенным, ведь именно в Портофино в 1997 году у Виктории и Дэвида начался роман. Тогда звезды провели в городе 2 дня, сбежав от назойливых папарацци. Это стало поворотным моментом в их отношениях. Как пишет Супер, тогда Виктория запомнила даже запах постельного белья в отеле и морской бриз, проникавший в номер через балкон. А в 2023 году звезда даже посвятила месту аромат Портофино 97 – своей парфюмерной коллекции Victoria Beckham Beauty. Отмечу, что Дэвид и Виктория Бекхэм в браке уже 27 лет, у пары 4 детей. И супруги до сих пор сохраняют романтику. Это не может не вдохновлять. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
7: 13.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» за бортом. Без изменений, солнечные плюс 20 градусов. На завтра, четверг, 20 августа, синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений, слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 18-23, тепла.
8: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
9: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Группа Дэна, солнышком на GMFM, ну а я тебя согрею, обогрею, снабжу подарками. Сегодня, ну как и всю эту неделю, на GMFM разыгрываю билет на футбол, на матч «Урал-Текстильщик» без возрастных ограничений. На правах рекламы, матч пройдет в эту субботу, 22 августа, в 14:30 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен, информация с категории 0+. Разыгрывать билеты буду в следующем часе с 14 до 15. Слушать внимательно GMFM, прозвучит моя отмашка, как только услышишь, твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мяча, как нам в Макс, +7 932 020 102.5, и будешь пятым по счету, и укажешь номер телефона, ну и тогда билеты твои. Разыгрываю не сейчас, еще раз напомню, а в следующем часе с 14 до 15 билеты на футбол, на игру «Урал-Текстильщик». Слушай внимательно, GMFM.

0: Где пробки?
1: 13.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сибирский тракт стоит от Бутурина до переулка Активистов, Щербакова, от Обездной до Павлодарской, Московская, от Обездной до Волгоградской. На этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5 это базовый переулок от станции Пионерская до Асфальтового завода. Первомайка стоит от Луначарского до Карлолипника, Куйбышева, от Розы-Люксембург до Луначарского, Шевская, от Тепличной до Космонавт.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
3: И снова музыка прямо сейчас. 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. На Итуруп доставили машину скорой помощи, которую врачи попросили у президента Владимира Путина. О выполнении поручения главы государства отчитался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Как пишут «Известия», врачи будут передвигаться на полноприводном микроавтобусе «Соболь». Маршрут, который он сможет обслуживать, это Курильск, Рейдово, Горячие Ключи и Горное. Визит президента России на Курилы, напомню, состоялся 13 августа. Мотоциклист разбился в аварии на Полевском тракте. По данным госавтоинспекции, на 44-м километре трассы столкнулись мотоцикл «Хонда» и 99-я «Лада» с прицепом. Байкера с места ДТП увезли с тяжелыми травмами. Позже врачи сообщили, что мужчина скончался в больнице. Других подробностей этого ДТП в госавтоинспекции не привели. В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадал 61 человек. Всего с начала сезона за помощью к медикам обратились более 17,5 тысяч пострадавших. Показатели текущего клещевого сезона в 1,5 раза ниже прошлогодних. При этом с подозрением на клещевой энцефалит лечение в стационарах продолжают 123 человека и у 250 выявлен клещевой боррелиоз. Эта инфекция выявляется в каждой второй лабораторной пробе. Добавили в Роспотребнадзоре региона. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании в России, были направлены более чем в 100 различных государств. В Центральной избирательной комиссии также добавили, что прислушиваются к тому, что говорят по итогам голосования наблюдатели, если речь при этом идет о практической стороне выборов, а не об общественно-политической ситуации вообще. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% запланированных осенью поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Оставшиеся 10% делят между собой европейские направления и Соединенные Штаты Америки. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.34.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 14.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель. В центре города плюс 20. На завтра 20 августа, четверг. Синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 12. Завтра днем 18-23 выше нуля.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит.
5: Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

А я без сыночков, без дочек, я с билетами на футбол на Jam FM разыгрываю в этом часе с 14 до 15 на игру «Урал Текстильщик» без возрастных ограничений на правах рекламы. Матч пройдет в ближайшую субботу, в эту субботу, 22 августа в 14:30 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен, информация с категории 0+. Итак, скоро прозвучит от меня отмашка, как только услышишь, твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, будешь пятым по отсчету, и все, билет твой. Ну и, конечно, при условии, если укажешь еще номер телефона, чтобы с тобой связаться. Итак, слушай внимательно, Jam FM, скоро будет отмашка, и разыграю билет на игру, на футбольный матч «Урал Текстильщик».

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
2: Жилой квартал «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО «Издательство Эксмо». 123-308, Москва, 41, строение 1. УГРН 128-779-914-86-56-16+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 14.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, проезжая стоит от Губахинской до Норильской, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Бакинский, Комиссаров от Победы до Кировоградская. Постоим на Шевской, на Тепличной, до Космонавтов, Якат от Высоцкого до 13 километра, Щербакова стоит от самолета до Павлодарской, Челюскинцев от Свердлова до Космонавтов, много машин на Вильгельма до Единина, от Академика Ванцовского до улицы Краснолесе.
1: Реклама.
7: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно!
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: И снова музыка прямо сейчас. 102.5.

0: Ну а наш шоу «Санта Лючия» Яна Ефимова приготовила для тебя свежие истории. Через минутку с небольшим на Джем ФМ.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем ФМ.
9: Привет! Дана Борисова хочет наладить отношения с дочерью. Телеведущая призналась, что желает наладить общение со своей единственной наследницей Полиной. Известно, что между мамой и дочерью очень натянутое общение. Они неоднократно вместе посещали различные шоу, где делились личными моментами на всю страну. К слову, на одном из таких шоу Дана сказала, что не считает Полину идеальной дочерью. Мол, она знает множество примеров других девушек, которые действительно соответствуют такой характеристике. Сама Борисова считает, что это не оскорбление, а честное мнение. Она очень любит свою дочь и желает, чтобы та постоянно совершенствовалась. Дана прокомментировала. Цитирую. «Мои слова неправильно трактуют, и может показаться, что я ненавижу Полину. Но это не так. Я ее мама и люблю ее. Но я честно говорю, что она девочка с характером, и с ней порой бывает очень сложно». Телеведущая намерена стать ближе к Полине и полностью устранить возникшее напряжение. Будем надеяться, что мама и дочь все-таки найдут общий язык. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
8: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 14.30, она в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». За бортом солнечный плюс 21. На завтра, четверг, 20 августа, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем хорошо. 18.23 выше нуля.
1: Реклама.
10: Ну, сын, чем порадуешь?
11: Двойка по-английскому.
10: Опять?
11: Она объясняет, непонятно.
10: Угу, по-английски.
11: Ну, пап!
12: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

А тебе пренепременно нужно знать, что здесь сейчас на GMFM разыгрываю билет на футбол на игру «Урал Текстильчик» без возрастных ограничений. Итак, прямо сейчас присылай смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона. Все, билеты твои. На правах рекламы, матч пройдет в эту субботу, 22 августа в 14:30 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен. Информация с категории 0+. Итак, присылай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Ну и будь пятым по счету. И укажи обязательно номер телефона.

Ну, то же самое можно сказать и про билетики на футбол. Забери пару билетов на игру «Урал-текстильщик» на GMFM. Розыгрыш не так давно прозвучал, моя отмашка, нужно было после она и прислать смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс, всего-то, +7 9 3 2 0 2 0 102 5, номер. Ну и важное условие, быть пятым по счету и указать номер телефона. Фортуна сегодня улыбнулась Танюше. Танечка, поздравляю, последние цифры 4407. Именно тебя, пятым по счету, смайл вместе, смайл футбольный мячик вместе с номером телефона прилетел. А почему? Все по-честному, билеты твои. На правах рекламы, матч пройдет в эту субботу, 22 августа в 14:30 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен. Информация с категории 0+. Конечно, поддерживаем наш клуб в борьбе за выход в высшую лигу. Ну а розыгрыш продолжится завтра.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По-прежнему 3 балла. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Через Кинцево стоит от братьев Быковых до Космонавтов. И кат от моста через ЖД-дорогу до 13-го километра. Проезжая от Губахинской до Укромного переулка. Потерпеть придется на Щербакова, от самолета на Павлодарской, на Шевской, тепличный до Космонавтов. Вильгельма до Генина стоит от Павла Шаманова до улицы Краснолесья. Карла Липнихта от Шевченко до Первомайской.
1: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Комиссия предусмотрена только для бизнеса. При этом их размер будет минимальным в сравнении с текущими банковскими тарифами, заявила глава Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Коммерсант напоминает, что с 1 сентября граждане смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков. Такой статус получили 12 банков. Также доступ к цифровому рублю должны обеспечить 9 банков, которые имеют статус значимых на рынке платежных услуг. В Свердловской области на 2 дня установилась теплая и сухая погода. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, регион находится под влиянием области повышенного атмосферного давления. Теплее всего будет завтра до плюс 25 градусов. Уже в пятницу, 21 августа, с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. Сначала он принесет осадки в соседний Пермский край, затем дожди пройдут на западе Свердловской области. В субботу, 22 августа, осадки пройдут уже на всей территории региона. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге. В Москве при этом среднее время доставки занимает меньше 18 минут. Самые быстрые курьеры работают в Новосибирске. В тройке лидеров по скорости доставки также Уфа и Ростов-на-Дону. На пляже Западной Европы приплыли ядовитые португальские кораблики. Эти существа, похожие на медуз, начали массово приплывать к берегам Франции и Испании из-за аномальной жары. За неделю они уже успели ужалить более 2000 человек. Как пишут СМИ, яд португальских корабликов может вызывать сильную боль, проблемы с дыханием и сердцем, а также аллергический шок. Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали «бэмби-принт». Это пятнышки, которые напоминают окрас олененка. Принт стал альтернативой привычным леопарду и зебре. Рисунок выглядит мягче и спокойнее благодаря коричнево-бежевой палитре, из-за чего бэмби-принт легко вписать даже в базовый и классический гардеробы. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: Начало 4-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом солнечные плюс 21. На завтра, четверг, 20 августа, синоптики прочат переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 18-23 тепла.
1: Реклама.
5: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяной утки 2 крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
7: Мое «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
8: Приятного аппетита.

Увы, ах, вне зависимости от условий, ну, рядом или нет, время у нас идет своим чередом. Начало четвертого в Екатеринбурге, как минимум, означает, что экватор рабочей среды пройден, а значит, еще чуть-чуть, совсем несколько часов, и вот он, вечер, отдых и все-все-все приятности. А если уже отдыхаешь, ну что, поздравляю, и для всех хорошая музыка. Это в любом случае. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Филатов, Кэрос и Диджей Грув. Затем Дабас. А прямо сейчас звонкий на Джем ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
2: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 15.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По сообщениям о сервисе Яндекс.Карты, трудовая Губакинская проезжая стоит от Березовского тракта до Норильская, 8 марта от Бориса Ельцина до Куйбышева, ЕКАТ от моста через ЖД-дорогу до 13 километра. Тормознем на Московской, от Обездной до Волгоградской. Амундсен стоит от Бардина до Обездной, Малышева от Мамсибиряка до Горького и Шевская тепличная до Космонавта.
1: Реклама.
10: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5.

0: Немножко минор, что называется, а Настина от Джем ФМ, а вот много мажора, позитива, ну, интересностей от Яночки Ефимовой приготовила свежие истории. Через минутку с небольшим на Джем ФМ, не отключайся.
1: Реклама. Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. На мой навык.

0: на Сибирском тракте 24. Вова Стокмоторс. Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
1: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
2: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
1: Как попасть?
2: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся. 16+. АО ГК «Руда». ОГРН 122-660-003-5001. Екатеринбург.
3: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Александра Трусова рассказала об отношениях с мужем. Александра Трусова и Макар Игнатов отметили вторую годовщину свадьбы. В честь особенной даты спортсменка рассказала об отношениях с мужем. Саша не стала вдаваться в детали, но дала понять, что у них с супругом схожие ценности, благодаря чему в семье царит взаимопонимание. Фигуристка прокомментировала: «Просто скажи, что я счастлива с Макаром в каждом моменте, в каждом спонтанном решении, в каждом спокойном вечере дома. Потому что быть в браке с человеком, который любит так же сильно жить, как и ты, это круто». Напомню, что ранее стало известно, что Александра Трусова и Камила Валиева получили от Международного союза конькобежцев нейтральный статус. Он дает право спортсменкам выступать на международных соревнованиях, а потому Саша сможет успешно совмещать карьеру и личную жизнь. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
13: Половина четвертого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска — ООО «Специализированный застройщик Котлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» за бортом, плюс 21. На завтра, четверг, 20 августа, нам синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер в переменных направлений слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем до плюс 23.
14: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
15: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немножечко позитива. От тебя приехала Евгения. Всем доброго дня. Отдельный привет коллегам с РЖД. Женечка, и тебе тоже большой привет. Так, спасибо нам за позитивный настрой. Всему Екатеринбургу хорошей рабочей недели. Максим желает. Ну, если точнее, то половинка недели. Даже меньше уже. Ну, среда, маленькая пятница. Сегодняшний день не беру во внимание. Ну, а там 2 дня остается. Так что, Макс, спасибо большое. Так, огромный привет всем девочкам. Вы самые-самые. Это Оксана авторитетно заявляет. Оксаночка, самая-самая, тебе привет. Саша из Москвы. Большой привет всем, кто работает на радио. Сашенька, спасибо. Всем, кто живет в Москву-Сити, тоже большой привет. Если есть что сказать, передайте, показать. Выходи на связь, я в твоем распоряжении. Наше общение на Jam FM. Отзовись, порадуй.

0: Где пробки?
1: 15.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планет» за 3 балла. Местами затруднения. Это все на страничке сервиса «Яндекс.Карты». По-прежнему стоят трудовая Губахинская проезжает с Березовского тракта до Норильска. ЕКАТ от моста через железную дорогу до 13 километра. 8 марта от Бориса Ельцина до Куйбышева. Московская от Обездной до Волгоградской. Постоим на Шевской. Теплично до Космонавтов. На Амундсен от Бардина до Обездной. Куйбышева стоит от Розрив-Симбур до Луначарского. Много машин на проезжей от Искровцев до Норильской.
0: Реклама.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Россия и Украина провели очередной обмен пленными по схеме 103 на 103. Как сообщили в Минобороны, возвращенные россияне сейчас находятся в Белоруссии, где с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи наших бойцов доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Министерства обороны. Посредническую помощь в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. В Екатеринбурге снова меняют плитку в историческом сквере. С 18 августа закрыт проход к набережной, а также к подземному рок-переходу. Работы продлятся до 15 октября, сообщается в информационном объявлении на ограждениях. Это уже третий такой ремонт в историческом сквере за 4 года, подсчитало агентство «Новый день». Масштабное обновление плитки делали в 2022 году к 300-летию Екатеринбурга. Через полтора года часть плитки пришла в негодность. В июле 24-го рабочие переложили плитку заплатками, не соблюдая цвета, и нарушили шахматный порядок. Нынешний ремонт обойдется бюджету более чем в 100,5 миллионов рублей. Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге в эти выходные. Из-за ремонта фестиваль перенесли с привычной площадки в историческом сквере на Октябрьскую площадь. Тема фестиваля – это «Музыка будет вечна». Его приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Главную сцену фестиваля назвали, соответственно, «Прогулки по воде», вторую сцену «Призрачный гость». Еще будет работать 5 лекториев, «Ветер», «Разум когда-нибудь победит», а также зона мастер-классов «Пол Батона». Среди писателей и хедлайнеров этого года Настасья Реньжина, Дмитрий Емец, Виктор Ремезов, Дарья Донцова, Марина Степнова и многие другие. В Екатеринбурге пьяный самокатчик влетел в 10-летнего велосипедиста. ДТП произошло днем 18 августа возле дома номер 100 по улице Краснолесья. Ребенок получил телесные повреждения. Бригада скорой доставила его в 9-ю детскую больницу. После оказания помощи школьника отпустили домой. В ходе разбирательства выяснилось, что 24-летний электросамокатчик был пьян. Это подтвердило медосвидетельствование. В отношении водителя средства индивидуальной мобильности составили административное дело, по факту проводится проверка. Каждый третий работодатель не рассказывает всю правду о работе. По данным опроса, 32% компаний скрывают сложные условия еще на собеседовании. Согласно результатам опроса, среди руководителей и HR-специалистов чаще всего компании умалчивают о высокой нагрузке, о дополнительных обязанностях. Также каждый десятый не говорит о переработках и большой текучке. Больше половины работодателей хотя бы раз нанимали сотрудника, понимая, что он быстро уволится. Доллар 85.16, евро 98.73.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 16.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ «Мебель». За бортом по-прежнему плюс 21. На завтра, четверг, 20 августа, нам синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. На этой ночи до плюс 12. Завтра днем 18-23 выше нуля.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

Знание — это сила, это независимость. В общем, в целом, это хорошо. Диджей Смэш на Jam FM. Ну, а я знаю, кто нам в ближайшем будущем составит компанию. Здесь на 102.5 с удовольствием поделюсь. И хорошего начала вечера. Все-таки начало пятого уже в Екатеринбурге. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Иракли, затем Сергей Лазарев. А прямо сейчас Биби Рекса и Файндлесс на Jam FM.

0: повернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.14 в Екатеринбурге. Спонсор 16.14. 16.14 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Как сообщается РС Яндекс.Карты, ЕКАТ стоит от реки Березовка до 13 километра. Трудовая Губахинская проезжая. От Березовского тракта до Укромного. Переулка Рижский, переулок от Московской до 8 марта. Московская, от Обездной до Волгоградской. Щербакова от Лыжников до Павлодарской. Постоим также на Шевской, Тепличной до Космонавтов. На Первомайской, от Луначарского до Карла Липнихта.
1: Реклама.
0: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: все. Слова любви. Никит, Мария Зайцева и First на Jam FM. Но все самое блистательное, интересное и шоу-биза приготовила Яна Ефимова. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106 784 754 56 55.
3: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Все на футбол. Урал Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
8: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
9: На мой навык.

0: В Акаме на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стокмоторс. Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО «Издательство Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. Украина, 127-73-914-86-56-16+.
3: Тут так круто!
4: Тут вау!
3: Дети в восторге от парка развлечений.
4: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут вау». С выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
3: Дети довольны.
4: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута круто».
3: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем-ФМ.
9: Привет! Младшая дочь Юлии Пересильд рассказала о своих планах на будущее. 14-летняя Мария Пересильд задумалась о будущей профессии. Ее всерьез привлекает режиссура. В беседе с журналистами девушка призналась, что хотела бы попробовать себя в этом направлении. Она прокомментировала: «Мне на самом деле очень интересна эта профессия, и, возможно, в будущем я и правда попробую себя в режиссуре». Кроме того, девушка увлекает театр и кино. При этом юная артистка заметила, что ее все чаще узнают на публике. Но пока это не вызывает у нее чувство неловкости. Важную роль в жизни Марии играет 17-летняя Анна Пересильд. Актриса для нее не просто сестра, а самая близкая подруга. Я думаю, что у Маши все непременно получится. Тем более папа тоже режиссер. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
8: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
10: 16.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». За бортом солнечные плюс 21. На завтра, четверг, 20 августа, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 18.23. Выше нуля.
11: Реклама.
12: Ну, сын, чем порадуешь?
13: Двойка по-английскому.
12: Опять?
13: Она объясняет непонятно.
12: Угу, по-английски.
13: Ну, пап!
14: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Монокини продолжает этот час на Jam FM. Ну а у нас натикала половина пятого с копейками. Это как минимум означает завершение рабочего и отдых с отличной вечерней погодкой. Ну а если про нас, то в 17.00 вечернее шоу «Джем без правил». Миш Киселев, Яна Ефимова с тобой в течение двух часов, как всегда, рассказывают, показывают. Ну, в первую очередь рассказывают, делятся и дарят подарки. Подарки не просто так, есть тема на сегодня. Что нужно сделать мужчине, чтобы его женщина была счастлива? Как интересненько. В общем, други по разуму, с 5 до 7 берем ручки и записываем все рецепты. Да, ну а в первую очередь, конечно, делитесь своими. Да, что нужно сделать мужчине, нам сделать, чтобы женщина была счастлива. Автору лучшего сообщения, конечно, ребят подарят подарок. Писать можно уже сейчас свои рецепты. В Макс присылай, +7 932 020 102.5. Также можешь оставлять в группе Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах, как всегда, оставляй все, все для тебя. Итак, не пропусти, Jam без правил, вечернее шоу в 17.00. А меня зовут Диджей Дэн, тебя... Всех осчастливливаю хорошей музыкой. На подходе Джон Ньюман, затем Мари Краймбрери. А прямо сейчас Джонни Федук на Jam FM.
1: Двор детства,

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16:45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазуриц». Итак, как сообщается РС Яндекс.Карты, проезжая стоит от Краснодарской до Норильской, по-прежнему трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. МКАД от моста через ЖД дорогу до 13 километра, от реки Березовка до 16 километра. Тормознем также на объездной от Громова до Амундсена. Космонавтов стоит от Старобольшевиков до Победы, Шевская от Тепличной до Космонавтов.

0: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: И снова музыка прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Двое екатеринбуржцев освобождены из украинского плена в ходе обмена между Россией и Украиной, который был проведен 19 августа. Об этом ЯН сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, оба освобожденных – жители Академического района Екатеринбурга 23 и 39 лет. Вместе со всеми их привезли в Белоруссию, откуда после оказания первой медицинской и психологической помощи их доставят на родину. В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадал 61 человек. Всего с начала сезона за помощью к медикам обратились более 17,5 тысяч пострадавших. Статистика нынешнего сезона в полтора раза ниже прошлогодней. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 123 человека, и у 250 выявлен боррелиоз. Эта клещевая инфекция выявляется в каждой второй лабораторной пробе, добавили в региональном Роспотребнадзоре. В Екатеринбурге на месяц перекроют участок улицы Серова между домом номер 72А и домом номер 27 на улице Циолковского. Здесь будут строить теплосеть. Ограничения вводятся с 31 августа по 30 сентября. Объехать зону можно будет по улицам Циолковского, Сурикова, Авиационной, Айвазовского. Общественного транспорта перекрытие не коснется. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центре избиркома сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании, были направлены более чем в 100 государств. В ЦИКе добавили, что прислушиваются к тому, что говорят наблюдатели, если речь идет о практической стороне проведения выборов, а не об общественно-политической ситуации вообще. Мошенники взялись за Канье Веста. В Роскачестве агентство ТАСС сообщили о фейковых сайтах продажи билетов на концерты американского рэпера. Злоумышленники создают сайты, которые визуально копируют официальные билетные платформы. Одинаковый дизайн, логотипы, схема зала и даже форма оплаты. После списания денег приходит письмо с подтверждением брони или сами билеты в формате PDF. Поэтому единственный способ не попасться – никогда не переходить по ссылкам из сомнительных источников и вручную вводить адрес официального билетного оператора в браузере. Kanye West выступит 10-11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Доллар 85.16, евро 98.73.
1: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, четверг, 20 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Это ночью до плюс 12, завтра днем 18-23, выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
8: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Jam.fm.
9: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 8 минут за окном в центре города. Очень, собственно, тепло, а в данном случае конкретно 20 градусов жары.
3: Очень классная погода, наконец-то, потому что я все ждала, когда вот эти вот дождики закончатся, и вот наконец-таки выглянет солнышко. Но все равно, казалось бы, еще 2 недели до окончания лета, но погода, ну, конечно, могла быть и лучше, но ладно.
2: Да, чисто женская логика, поэтому мы сегодня решили обсудить именно ее, чтобы вы поделились и рассказали, как сделать, кстати, и свою жизнь проще, и нам немножко облегчить. В общем, что нужно сделать мужчине, чтобы его женщина была счастлива?
3: Да, сегодня такая тема для размышлений.
2: Что тут надо, Яна, тебе сделать, чтобы ты была счастлива? Есть у тебя какой-нибудь вот типа
3: топ-3? Я конкретно про себя не хочу говорить, я просто могу сказать общее, да, то, что когда мужчина...
2: Почему про себя?
3: Не хочу. Когда мужчина желает делать жизнь женщины гораздо лучше, да, чувствовать ее на каком-то интуитивном уровне, как-то, может быть, ее удивлять, предсказывать какое-то поведение, желание, то, конечно же, она будет счастлива. Вот такой у меня будет ответ.
2: Так, давайте тогда ваши личные ответы, чтобы не те, кто воспитаны рилсами, а именно вот какой-то конкретный, четкий, потому что мы более, ну, практичны в этом вопросе. Нам надо конкретно. Вот,
3: я же тебе конкретно
2: хочу...
3: ответила.
2: Нет,
3: в принципе,
2: это все воздушно. Я имею в виду конкретно это в плане «хочу раз в месяц в отпуск». Вот это, вот конкретно. Вот как я хочу раз в месяц в отпуск, все. И дальше не надо напоминать. Мы все сделаем сами. А вот если уже не делают, вот тут, конечно, появились вопросики. И у нас он тоже есть, что надо сделать мужчине, чтобы его женщина была счастлива.
3: Ну, ты
2: в данном
3: расскажи
2: случае
3: со стороны мужчины, как ты видишь эту ситуацию.
2: А вот это сложный вопрос. Я задумался о том, что нужно делать мне, чтобы... Ну, давайте так. Давайте, что я делаю тогда? Вот что я делаю, потому что я же вижу уже реакцию. А мне? А суть вопроса в том, что вот что нужно ему-то делать? Вот подскажите нам. Ну, я, например, делаю... что это такое? Я ухаживаю, всегда разрешаю все делать. У меня нет никаких, условно, запретов. Если вот у меня супруга, например, она... А можно вот я куплю там... Ну, что-нибудь. Вот она меня спрашивает. А можно я там что-то куплю? И меня эти вопросы... А мне не нравятся эти вопросы. Я говорю, меня не надо спрашивать. Ты просто покупаешь, если ты хочешь, и все. Она в какой-то момент, например, может немножко сэкономить. Например, вот она хочет туфли не за эту сумму, а там чуть подешевле. Но они, например, не из, ну, не натуральные. Я не хочу, чтобы моя супруга ходила не натуральным. Я говорю, нет, ты покупаешь вот те, которые ты хотела. Это то, что я вижу реакцию. А вопрос, он больше о том, что конкретно. Напишите нам. И мы, знаете, как бы нетривиальненько передадим эту информацию, и, быть может, ваша жизнь действительно станет чуточку легче. Ну и поэтому пишите несколько вариантов. Первый — это канал в Максе, который так и называется, радио Jam FM Екатеринбург, либо в личку, если вы любите тет-а-тет, потому что сообщения уже посыпались, плюс 7-932-020-125, или ВКонтакте. В такси тоже висит пост «Выбирай». И мы сделаем не только твою жизнь чуточку легче, но а самые лучшие комментарии или сообщения наградим подарком.
3: Жизнь сделаем чуточку вкуснее, аппетитнее, потому что это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
2: Да, ну и двигаемся дальше. Впереди у нас «Виагра» и «Вахтанг». У меня появился другой. Вот чтобы такого не было, слушаем, запоминаем и делаем добро.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: комплекте. В Акаме на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стокмотор с предложения до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Джем ФМ.
5: Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, турбинная стоит от учителей до космонавтов. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Гурзовская, Куйбышева от Белореченска до 8 марта. Проезжая от Краснодарской до Норильской. Постоим на фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. На Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад. На Светлореченской от Соболева до Репина.
5: Реклама.
7: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: И снова мы.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 20 минут, в центре города 23 градуса тепла, и мы продолжаем сегодня обсуждать вопрос, что надо сделать мужчине, чтобы его женщина была счастливым человеком. И вот нам Татьяна говорит, выучить фразу «ты абсолютно права» и держать ее наготове, как экстренный набор первой помощи. Я за все эти годы решил для себя о том, что 99,9%, что мне предлагает моя вторая половина, надо 100% делать, иначе пожалеешь. Даже не с той точки зрения, что она начнет говорить какие-то, ну, в смысле, она там расстроится, обидится или еще что-то. Нет, реально, в конечном итоге она оказывается права.
3: Права.
2: Реально. Mm-hmm. Я вот готов сложить это все. Мужики, простите меня. Но вот это было на примере, это было вот из последнего, чтобы у меня, это на примере было с квартиры, там, много лет назад, когда она такая, вот эту не надо, надо вот эту. И мы в итоге купили ту, которую она захотела. И я через год только потом, ну да, согласен, согласен. Но весь этот год я такой, ну хочешь, давай, хочешь, давай, хочешь, давай.
3: А вот Игорь нам пишет, уметь вкусно готовить.
2: Согласен,
3: это
2: согласен.
3: Это прекрасно, когда мужчина очень вкусно готовит, умеет готовить. Вообще потрясающе. Люба тоже пишет, доброго дня и вечера, Джем. Чтобы женщина была счастлива, мужу нужно работать дальнобойщиком.
2: Так, здесь какие-то двойные стандарты у нас уже пошли. А чем вы занимаетесь, Любовь, когда
3: частенько, видимо,
2: муж
3: нет,
2: у вас,
3: да,
2: уезжает? Чем вы занимаетесь, наверное, на массаже, да, вот это вот. Вот все, как это, пилатес, что у нас там еще есть?
3: Йога.
2: Йога, да, вот этим всем интересненько, но хорошо. Джима говорит, добрый день, любите и уважайте свою женщину, тогда будет вам счастье. Да, это все круто, это все понятно, но это очень абстрактное такое мнение. Нам надо конкретно, мы, мужчины, попроще в этом отношении. Вы эмоционально, а мы как бы вот таким, знаете, деловым форматом.
3: Ну вот, Евгений,
2: конкретно, конкретно.
3: Евгений конкретику написал, он пишет, что нужно обновлять цветы в вазе. Это 100%, подписываюсь тоже под этим. Готовить вкусные романтические ужины и каждый день напоминать о том, что ее любят. Ой, как мило.
2: Супер. Жень, скажи, сколько раз на неделю у тебя это происходит? Ну, прям вот в личку напиши. Мне прям сильно интересно. Но, опять же, факт остается фактом. Вот Ян подтверждает, как другая половина человечества, о том, что да, вот ей зашло, норм. Тогда, согласен, принимается в качестве совета. В общем, ждем твои рекомендации. Неважно, какого ты пола, возраста, роста, веса. Вообще нам не имеет значение, нам имеет значение ответ на вопрос, что надо делать мужчине, чтобы его женщина была счастлива. Пиши в Макс, либо +7 932 020 125, либо ВКонтакте. Ну а пока давайте вместе здесь займемся прекрасной музыкальной гимнастикой на Jam FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинус».
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сенофутбол. Урал. Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
9: Jam FM. Jam без правил.
10: Для слушателей старше 12 лет.
9: Вечернее шоу на Jam FM.
10: Jam без правил.
11: Ровно середина часа, значит, свежие истории в студии.
12: В семье Вечкиных прошел настоящий футбольный праздник. Недавно сыну хоккеиста исполнилось 8 лет, это было 18 августа, его зовут Сережа. Ему закатили такую грандиозную вечеринку, на ней были звезды, и она была в такой футбольной тематике. Там даже поговаривают, что заглянул на это событие картонный Лионель Месси. В общем, сын оказался, ну, таким поклонником футбола, и сейчас сети активно обсуждают, да как это так, папа хоккеист, известный там и в стране, и во всем мире. А если сын будет футболистом, вот как его принимать потом, после этого? В сети сейчас именно такой спор разгорелся.
11: Не знаю. Во-первых, мне сильно завидно о том, что так празднуют дни рождения. Я вот... Сколько лет ему?
12: 8 лет.
11: Что было в мои 8 лет? 8 лет мне подарили первый телефон кнопочный, я помню, и машинку. И я играл в комнате. Вот, перспективы, конечно, у него получше, чем у меня. Но все равно я помню, по крайней мере, этот праздник и день рождения. Но станет ли он футболистом или хоккеистом, не такая большая разница. Здесь главное, чтобы хорошим человеком.
12: Это да, и, видимо, сам Александр тоже поддерживает его увлечение, потому что, во-первых, оплатил всю эту вечеринку, да, организовал ее. И сам, кстати, забил праздничный гол на этом событии. Хоккеист.
11: Да, самое главное, оплатил, поддерживает, видите. Здесь, ну да. В целом, как бы по-другому никак. Но опять же, это всего вечеринка, все, что нравится, можно этим и заниматься. Никаких ограничений в этом поводе нет. Но у нас есть ограничения именно в том формате, что происходит за окном, а именно погода. Давайте узнаем прямо сейчас.
13: Прогноз погоды на Jam FM.
14: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская калина». На завтра, четверг, 20 августа, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, слабый. Этой ночью до плюс 12, завтра днем 18-23 тепла.
15: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
16: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Джем без правил.
10: Для слушателей старше 12 лет.
9: Вечернее шоу на Jam FM.
10: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 39 минут. Продолжаем читать ваши сообщения, связанные с вопросом, который мне, по крайней мере, интересен, ну, как-то в жизненном формате точно. Что надо сделать мужчине, чтобы его женщина была счастливым?
3: Вот Вика
2: счастливым.
3: Счастливым человеком надо было дополнить. Вика нам пишет: я счастлива, потому что мой муж уважает меня и любит, заботится обо мне. Вот она тут написала большое сообщение достаточно. В общем, она даже у него ничего не просит, а он уже это делает. Например, не просила, помыл машину, не просила, привез ужин домой, не просила, встал и помог помыть посуду и так далее. Целует всегда, когда уходит, и говорит при возможности, что любит. Потрясающе.
2: Вот. Но это, я бы сказал, что у него это... встроенная опция, потому что так много, ну вот, запомнить и делать специально, ну вообще нереально.
3: Это очень внимательный просто.
2: Да нет, я имею в виду, что это делается на интуитивном формате. Дело не во внимательности, а дело вот в интуитивном. Ну прикинь, он вот это какой список надо держать в голове, чтобы такой: так, ей нравится, когда я мою машину, так, я нравится. Ну то есть он делает это просто в интуитивном формате. Вот отстал такой, все и все. А я в какой-то момент решил о том, что я делаю то, что приятно мне, и круто, если ей это тоже нравится. И оказывается, 8, ну ладно, давай, ну ладно, честно, давайте, 7 из 10 я всегда попадаю в этом формате. Двигаемся дальше. Так, Виктория, вот это уже говорила, Сергей говорит, переведу на...

0: видео.
1: Что работа.
0: Если ты видишь смешное видео, ты обязан поделиться со своей второй половинкой. 100% вам говорю. Ирина пишет, чтобы женщина была счастлива, ей достаточно любить своего мужчину. Вот тут, кстати, согласен. 100%. Потому что если как бы ты действительно любишь, ценишь, обожаешь, то тогда любые поступки... Ну, давайте так. Я, опять же, да, в рамках там адекватности и так далее. Тогда действительно они как-то по-новому на это смотрятся. А вот Юля нам говорит, следить за своим здоровьем, прислушиваться к жене. О, вот это прикольно. Не извините меня.
1: Чтобы
0: Юля,
1: он следил за своим здоровьем, не Юля, за ее здоровьем.
0: Вы следите за его здоровьем, mm-hmm. чтобы ваше здоровье точно было в порядке.
1: И моральное, и физическое.
0: 100% вообще. Помогайте в этом вопросе друг другу. Да, шикарная тема. В общем, все пишут, звонят, рекомендуют. А мы только с большим удовольствием все это дело берем. Через 10 минут подводим итоги. Кто же сегодня выиграл, просто, ну, нереально определить. Все сообщения невероятно хорошие. У Яны задача сейчас, ну, просто тяжелейшая за этот вечер 100%. Ну, а пока давайте здесь останемся, немножко потанцуем, потому что впереди у нас подведение итогов.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», а официальный дилер «Лада Глазурит». И так как сообщается «Россия Яндекс.Карты», Грузовская Куйбышева стоит от Белореченской до 8 марта, по-прежнему трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка, ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого, фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской, Шевска от Краснофлотцев до фронтовых бригад, Вильгельма до Генина от Академика Сахарова до улицы Краснолесья и много машин на Маневровой от Монтажников до Таватуйской.
3: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит», на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 55 минут, пришло время определить победителя, и у нас есть такой наш радиослушатель, мы с большим удовольствием ее поздравляем.
3: Тема нашего вечера сегодня звучала так: что надо сделать мужчине, чтобы его женщина была счастлива? И с нами на связи Вика. Вик, привет.
4: Да, добрый день.
3: Ну, давай, рассказывай, что нужно сделать?
4: Ну, что нужно сделать? Любить, уважать свою жену, заботиться. Мой муж очень заботится обо мне, он... видит, чувствует, когда что-то нужно. Он не уйдет спать, если я стою, мою посуду, он встанет и будет мне помогать. Мне захотелось грядку, я только сказала, что вот надо новую грядку. Он через какое-то быстрое время уже мастерит мне новую грядку. Ну и вот во всех бытовых вопросах просто помогает во всем.
2: А есть ли понимание того, что это интуитивный формат? Ну то есть он просто чувствует, получается, тебя же как бы?
4: Ну, он не только чувствует, он и видит, и слышит, самое главное.
2: Вот, вот.
3: А сколько лет вы уже в браке?
4: Мы 13 лет в браке.
3: Вот, 13 лет. Такая романтика, такие моменты искренние сохраняются. Мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Давай крики радости нам выдай. 3-4.
2: Вот. Вот теперь...
4: Спасибо большое.
2: Сирена радости.
4: Приятно.
2: Конечно, сирена радости у нас такая просто зазвенела. Мы тебя сейчас поздравляем, ты большая молодец. Чуть позже расскажем, как получить свой подарок. Ну а пока продолжаем наслаждаться здесь вместе с нами вечерним шоу «Джем без правил».

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. В Хорватии задержан еще один фигурант дела о подрыве северных потоков. Это гражданин Украины, его имя немецкая прокуратура не называет. Он профессиональный водолаз, устанавливал взрывчатку на трубопроводе. Приговор лыжнику, который избил школьника на Уктусе, оставили без изменений. В январе этого года 39-летний Яков Шушарин напал на 13-летнего подростка, который на бублике скатился со склона и сбил с ног супругу Якова и едва не наехал на его 4-летнюю дочь. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы, ссадины и перелом носа. 16 июня этого года Чкаловский райсуд назначил Якову Шушарину 4,5 года колонии поселения. Также он выплатит 400 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшего. Подсудимый обжаловал приговор, но Свердловский областной суд оставил его в силе, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция Екатеринбургского цирка выполнена на 65%. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка. Сейчас рабочие занимаются отделкой трибун, монтируют внутренние инженерные системы, проводят благоустройство прилегающей территории. В цирке устанавливают современные системы освещения, звуковентиляции, противопожарной защиты. Реконструкция Екатеринбургского цирка началась в 2023 году. Все работы планируют завершить в 2027. В Екатеринбурге случаи мошенничества с начала этого года выросли на 81%. За 7 месяцев этого года у екатеринбуржцев похитили 1,5 миллиарда рублей. Раскрываемость таких преступлений при этом составила 75,5%, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на городское управление МВД. Предпринимательнице из Рижа суд назначил 2 года условно за организацию нелегальной миграции для рижевского хлебозавода. Женщина завезла 70 мигрантов из Шри-Ланки, Узбекистана, Таджикистана по туристическим визам, и они незаконно работали на заводе. День народов Среднего Урала в Екатеринбурге станет частью программы Международного фестиваля молодежи и пройдет 12 сентября в парке Маяковского. В программе тематические, интерактивные, спортивные мероприятия, ориентированные на молодежь. Брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, напишет книгу о сестре и впервые подробно расскажет о ее жизни. Выход книги приурочит к годовщине трагической гибели принцессы в августе 1997 года. Доллар 85.16, евро 98.73.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель. На завтра, четверг, 20 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений, слабый. Предстоящей ночью до плюс 12, завтра днем 18-23, выше нуля.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.asm.ru.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.FM.
6: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 8 минут, а за окном в центре города 19 градусов тепла. Давайте будем продолжать. У нас на горизонте лайфхаки и тренды. У меня есть лайфхак, как сделать вашу зелень, которую вы покупаете в магазине, сочной, свеженькой. Потому что если вы покупаете, например, пучок вот зелени, и через, наверное, на следующий день, я сейчас что-то так по памяти вспоминаю, он превращается во что-то уже такое, знаете, можно пол в целом подметать. Так вот, как можно сохранить это все дело? Если вы сегодня вечером планировали заехать в магазин, то возьмите, например, укроп, когда вы приедете домой, отщипните себе необходимое, после чего налейте стаканчик воды, поставьте туда и накройте все это дело пакетиками. За счет циркуляции именно как бы влажности и подпитывания всех этих листочков у вас все будет храниться до 2 недель. Вот. Во-первых, экономия. Я просто помню, что я половину вообще выкидываю.
3: Можно продлить тем самым жизнь и потом, вот этому растению, потом приготовить какое-нибудь блюдо сразу же. Сразу, только покупил, тогда и покромсал в салатик куда-нибудь. Я хочу рассказать про тренд ИИ. То есть все о нем, конечно, уже сейчас знают, хотя, может быть, вы не знаете. Сейчас действительно популярны ИИ-сериалы. Это такие вот небольшие истории про фрукты, про овощи снимают. И в целом уже настоящие мультики начинают появляться. Хотя начиналось все просто. Странные персонажи, кривоватые такая анимация, неожиданные сюжеты. Но формат, как я уже сказала, сейчас перерастает во что-то большее. Появляются, вот даже мне высвечиваются в ленте целые истории, там мифы рассказывают. И хотят в новом учебном году показывать подобные ролики деткам в школах.
2: Я надеюсь, что этого никогда не случится. Детям
3: почему? Нет, если делать это качественно, красиво, вот то, что я, по крайней мере, видела, это классно.
2: Ну что конкретно?
3: Я видела мифы Древней Греции, как делают с помощью нейросети. То есть преподносит информацию с помощью вот именно мультипликации.
2: Ты просто начала с сериалов, я такой думал, сериалы прям начнут.
3: Вышли на новый уровень.
2: Я понял, что на новый уровень, что в плане того, что сериалы будут детям показывать в школе, так думаю, так не работает. А если адаптировать именно книгу, да, согласен, это прикольно. Это забавно выглядит, тем более. Но здесь надо тоже контролировать, потому что, а вдруг это будет неточные рисунки, чтобы это понималось, то есть по-любому надо оставлять какую-то фокус-группу, которая все это фильтровала и понимала, что действительно, подходит и является действительностью, а что надумано искусственным интеллектом. Как обычно, за всем надо следить. Тут главное не упустить важные моменты. Ну и мы тоже не упускаем, потому что здесь, на Jam FM, впереди у нас Жанна Фриски. Где-то летом, под конец, очень актуально.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете .рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете .рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8348.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
4: Жилой квартал Никольский.
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. И так, как сообщается Россиянекс карты, Ленина стоит от Боржова до Хохрякова. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская, проезжая. От Барьерной до Укромного переулка. Норильская, ЖД переезда до проезжей. Космонавт ФАЦ, фронтовых бригад до Челюскинцев. Отдохнем также на Куйбышево от 8 марта до Московской. Щербакова стоит от Пронина до Павлодарской. Проезжая от Краснодарской до Норильской.
1: Реклама.
9: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 20 минут, за окном в центре города 20 градусов тепла, а у нас начинаются голые факты. Поговорим о том, что нельзя не поменять, не изменить. Факт и все. Сегодня в продолжении темы мы обсуждали в начале нашего эфира в первый час с 5 до 6, что нужно сделать мужчине, чтобы ваша вторая половинка была все-таки счастливее, чем вы. Это уже хорошо, вам тоже будет положительно и в плюс. Расскажу вам про то, что девочки, оказывается, и это научно доказанный факт, девочки и женщины реально обладают более высокой чувствительностью к вкусу, чем мальчики и мужчины. В чем, собственно, разница? Сладкое и кислое, девочки чувствуют сладкий вкус примерно, ну, на 20% лучше, а кислый на 10% лучше мальчиков, представляете? И оказывается, что вот именно из-за такой чувствительности мальчикам вот чаще нравятся такие, ну, резкие, какие-то необычные вкусы, ну, вот остро-соленые, вот в этом плане, в то как время девочки предпочитают более мягкую еду. Пока вы не начали кидать меня копиями, я вам сразу скажу, что, конечно, девочки тоже любят острое, там, соленое. Но с научной точки зрения мужчины предпочитают как-то более вот все такое высоковкусовое, чтобы пробить вот эту защиту дракона.
3: Я решила посмотреть, почитать необычные традиции со всего мира, свадебные, что касаемо именно таких церемоний. И оказалось, что в Шотландии на невесту в день свадьбы выливают помои. Вот такой вот голый факт от меня. А в день свадьбы родственники собирают мусор, помои с нескольких дней в большие, огромные такие ведра и выливают содержимое на невесту, прямо вот когда она находится в свадебном платье, стоит перед ними. На этом мучения девушки не заканчиваются.
2: А суть в чем?
3: Сейчас скажу, на этом мучения девушки не заканчиваются.
2: Я имею в виду, ну вот у нас, например, когда вот покупают торт, это вклад типа жизнь молодых.
3: Я сейчас говорю, я же все постепенно.
2: А, я думал, ты
3: она проходит по всем улицам, в этих всех помоях, в грязном платье, заходит в места, в рестораны, то есть она должна испытать позор. Это вот такой главный момент. И вот как сказал Миша, для чего это все нужно? Якобы испытавший человек такой позор потом посчитает все невзгоды в браке вообще совершенно бесстрашными. То есть ей потом это покажется абсолютной фигней по сравнению с тем, что она испытала до этого.
2: Ну, в целом, не знаю, работает или нет, но с точки зрения, когда ты, да, действительно испытываешь какой-то страх, то потом при встрече чего-то такого ты, ну, меньше как-то пугаешься, боишься.
3: Ну, это очень
2: согласен.
3: Жестоко.
2: Это уже жестоко. Второй вопрос. Я чисто вот по поводу жестокости, да, соглашусь. Ну, это для нас. А для них, может быть, окей, вообще
3: традиции.
2: Нормально. Ну, конечно, да, это то же самое, когда говорят о том, что вот вы боитесь там выступать на публику. Я не боюсь, я переживаю. А переживаю только за счет того, что это все-таки новые люди и так далее. Но страха, как такового, его уже нет. Но первый раз, когда я вышел на сцену в 6 лет, я не хотел там находиться. И здесь, мне кажется, ну, то, что она будет меньше бояться невзгод, поживем и видим.
3: А вот. Почему не жених это должен проходить? У меня как бы такой вопрос, почему именно невеста? Почему жениха не обливают помоями?
2: Да, нас и так всю жизнь потом подливают. Дело, видите, ну, так решили. Не знаю, девочки. Вас воруют потом, и что еще делают? Там и туфельки из вашей пьют. Не знаю. Это, конечно, стоит уточнить. Съездите, слетаете, отдохнете. Вот задавайте именно такой вопрос, да. Ну, а пока полетели вместе с Джонни, не знаю куда, неведомо зачем, но точно будет хорошо.
4: Где

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Тут так круто!
3: Тут-то вау!
2: Дети в восторге от парка развлечений.
3: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны.
3: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm
5: 235-0905
4: 235-0905
5: Jam.fm.
4: Jam без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam.fm.
5: Jam без правил.
6: 18:30 или ровно середина часа. Давайте отправимся в путешествие по свежим историям.
7: Кажется, у Голливуда появился универсальный ответ на вопрос, кого позвать в проект, чтобы о нем заговорили, чтобы его обсуждали активно в соцсетях. Это, конечно же, актриса Зендея из популярного сериала «Эйфория». Я еще знаю ее по Диснею. В общем, действительно, какой-то, не знаю, бум случился на эту актрису в последнее время. Вот даже в июле 2026 года она сыграла сразу в двух самых кассовых хитах. Это «Одиссея» Кристофера Нолана и «Человек-паук. Новый день». При этом Зендея не просто как бы переходит из одной большую франшизу в другую. Действительно говорят, что у нее классная команда, которая активно занимается ее продвижением. И вот в России считают, что вот у нас, вот, например, есть Саша Петров, который везде играет, да? Или та же самая, например,
6: да
7: сейчас.
6: Да нет, у него уже волна прошла.
7: Вот, ну, по крайней мере, так раньше тоже
6: мне
7: говорили.
6: Мне кажется, когда у него, вот у него бум, когда его хотели отменять, это, по-моему, года два, короче, назад было.
7: Ну вот, я к тому, что все равно он был. То, что тогда говорили, что вот в каждом фильме там Козловский, Петров, сейчас Аня Пересиль тоже там везде юную актрису берут на кастинге и роли получают. А вот в Голливуде это Зендея. И непонятно, потому что во многих фильмах, я тоже когда смотрела «Одиссею», она просто появляется, чтобы, ну, несколько реплик сказать, и при этом получает за это огромные гонорары. Но здесь стоит только ее похвалить за это, что она даже просто за несколько строчек в фильме может получить миллионы долларов.
6: Да, нам бы такое, за каждое бы слово, да с наших уст, да еще и по копеечке. О, вообще, тогда цены бы нам, естественно, не... Хотя нет, конкретно цена бы была, чтобы в наш кошелечек тоже падала. Но тут главное, чтобы ее в какой-то момент не отменили, когда их слишком много уже в каждом фильме. Ты начинаешь замечать одно и то же, какие-то движения. Вот и я, когда... Вот Брэд Питт в этом вопросе молодец, потому что он вот... У него фишка, он, например, там в каждом фильме ест. А тут какое-нибудь, может, свое найдут, конечно. Но вот у Саши Петрова я что-то такое сейчас пытался вспомнить. По-моему, ничего такого на моей памяти не существует, чтобы вот... Ну, перетекающие из одного там фильма в другой. Но кто мы такие, да? Общественность здесь в данном вопросе решает по-любому, ну, 99% точно. Они как могут отменить, так же и заново вернуть человека, вот как с капитаном Жеком Воробьем, например, тоже получилось. Ну, а что получается за окном? Давайте посмотрим, давайте узнаем, давайте послушаем, давайте спросим хотя бы.
5: Прогноз погоды на Jam.fm.
8: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». На завтра, четверг, 20 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Этой ночью до плюс 12, завтра днем 18-23, выше нуля.
5: Реклама. Ну, сын, чем порадуешь?
2: Двойка по-английскому.
5: Опять?
2: Она объясняет непонятно.
5: Угу, по-английски.
2: Ну, пап!
9: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 39 минут. Пришло время для честного отзыва.
3: Мы посмотрели в интернете, что же можно интересного найти, когда вот эти отзывы недовольны, при этом смешные, ответы продавцов тоже. И вот, например, отзыв на чехол для телефона. Пишет мужчина: брал в подарок девушке чехол приятный, красивый. С девушкой расстался, чехол до сих пор у нее вижу, не порвался, крепкий. Лучше бы он сгнил за эти 4 звезды.
2: Да блин, ну да, такая штука. Но обычно, кстати, я заметил, что вот все, кто когда расстаются или там, ну, в общем, по каким-то причинам, они стали жить отдельную жизнь, переживая только те, кто купил что-то вот, ну, такое незначительное. Типа, ай-яй-яй, и беляш.
3: Ай-яй-яй, и кофе.
2: Да, она, вот так вот. А когда там кто-то машину подарил, такой, ну, ладно, что, заработаем. Но чехол, да, зато хороший.
3: Прочные, качественные. Вот есть еще отзыв на гирлянду. Например, Татьяна пишет: дошло до драки, пока мы ее весили, и все равно повесили, но, ну, тут немножко черный юмор, с ней чуть сами не повесились. Вот так вот она написала. Ответ продавца тоже: благодарим за высокую оценку нашего магазина.
2: Слушайте, я всегда стараюсь со своей семьей делать так, чтобы вот какие-то основные украшения делали они. Я только вот там что-то достать, привезти, вот это ладно, я тебе помогу. Все остальное я просто принял для себя формат вообще не спорить. Не спорить, если тебе что-то нравится, если ты хочешь вот этого какого-нибудь светящегося оленя там, не знаю, не советуйся. Иди, купи, поставь где-нибудь себя в уголочке, радуйся и все. Тут как бы коллективное решение всегда решает. Согласен, чтобы понять, хороший человек все-таки или нет, вот надо съездить с ним в отпуск, а второе — это нарядить елку. И тогда вы поймете, ваш ты или нет.
3: Вот тоже есть отзыв: мужчине вместо геля для душа привезли 2 пачки кофе. В коробке оказались. Пишет: все время смотрю купленный товар в пункте выдачи. В этот раз поторопился, не посмотрел. В итоге завтра пойду сдавать. И ответ продавца: дядь, 2 пачки кофе точно стоят дороже 195 рублей. Видимо, так стоил гель для душа.
2: 100%.
3: Да, бери кофе, закажи еще раз гель. Отзыв исправь на 5 звезд, не забудь.
2: 100%. Ну, по поводу отзыва, вопрос риторический, конечно. Тут дело, ну, блин, 50 на 50,
3: ты
2: не знаю.
3: Ты же его мнение, да.
2: А?

0: Блин, воспользоваться надо вот этой подсказкой. Заказывай гель.
1: Перезаказал.
0: 100% вообще. И у тебя и кофе за 190 рублей, и гель за 190. Ну, на крайняк...
1: Кофе можно после душа сразу попить.
0: Можно его продать вообще, кстати. И еще купить 10 гелей для себя. Поэтому вариант абсолютно рабочий. Ну все, а мы двигаемся дальше. Здесь вечернее шоу «Джем без правил». Зашли в наши музыкальные гости. Иванушки International.

0: комплекте. В Акаме на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стоп Моторс. Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта.дефис.гб.ру.
4: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО «Издательство Эксмо». 123-308, Москва, 41, строение 1. Украина 102-773-914-86-56-16+.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем ФМ».
7: Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты», по-прежнему Березовский тракт, Удовая, Губахинская проезжая стоят от Барьерной до Укромного переулка. Норильская от фронтовых бригады проезжие. Постоим на Ленина от Восточки до Хрякова, на Щербакова от Пронина до Павлодарская. Стрелочников от Челюскинцев до Черепанова, Куйбышева от 8 марта Московская и сложно на Обездной от Громова до Амундсена.
9: Реклама.
10: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
11: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно!
12: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета ТС».
13: И снова музыка прямо сейчас.
14: 102.5. Джим ФМ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 55 минут, за окном в центре города 19 градусов тепла. Ну и что хочется сказать, конечно, огромное спасибо, что вы провели эти два часа вместе с нами. А с кем нами? Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Кстати, много интересного сегодня обсуждали. Начали с вопроса, который слегка чуть-чуть разорвал наши мессенджеры. Написали везде, где угодно, и в личку личку, прям нашу личную. Мы всегда рады. Сегодня мы спросили вас, а что же все-таки такого нужно сделать, чтобы ваша вторая половинка была счастливой.
3: А именно женщина.
2: Да.
3: Сегодня речь была про женщину. И у нас победила Вика. Она сказала, что она замужем, счастлива уже 13 лет. Мы с ней созвонились, убедились, что это действительно правда. Она сказала, что не просит вообще ни о чем своего супруга. Он сам просто берет и делает. И в этом секрет ее счастья. А еще сегодня в рубрике «Голые факты» вот я, например, рассказала о том, что в Шотландии невесту в день свадьбы выливают на нее помои, чтобы она потом якобы все невзгоды принимала как обычное испытание на своем пути.
2: Да, я все-таки соглашаюсь с тем, что это работает с точки зрения того, что если с вами что-то случилось, то повторное происшествие вы уже будете как-то, собственно, к этому готовы. Ну и мы, конечно, говорим вам хорошего вечера. Я надеюсь, вы спланировали, чем заняться. Яна остается, потому что в середине следующего часа у нас еще свежие истории. Она сходит, в общем, в этот магазин шоу-бизнеса, там понаберет все самое интересное, дорогое, вкусное и, конечно, обязательно расскажет вам. Ну и напоследок, как всегда, нам хочется сказать, что сегодня нам было с вами хорошо. Мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. Банки стали требовать включать риски прилетов БПЛА в ипотечное страхование. Как пишет «Коммерсант», пока это точечная практика. Прежде всего для залогов в приграничных и уязвимых регионах. Чаще всего это касается Белгородской, Курской, Брянской областей и Крыма. Чаще риск оформляется не отдельной строкой, а через покрытие падения летательных аппаратов, военных рисков, терроризма или противоправных действий третьих лиц. За последний год число запросов на страхование имущества физлиц с учетом риска БПЛА выросло более чем в 10 раз. Расширенное покрытие может повысить цены на страховку на 10-20%, говорят эксперты. В Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс по делу директора компании «Ермак Медиа» Николая Ермакова, обвиняемого в покушении на убийство бывшей супруги. По версии следствия, обвиняемый в конце прошлого года нанял в качестве пособника свою знакомую, пообещал ей деньги и автомобиль за совершение убийства бывшей жены. Посредница наняла исполнителя, который 12 января плеснул кислотой в лицо жертвы. Она осталась жива, но лицо обезображено. Организатор преступления вину не признает. Уголовные дела соучастников выделены в отдельные производства, пишет портал «Сигнал». В Екатеринбурге на месяц перекроют участок улицы Серова между домом номер 72А и домом номер 27 на улице Циолковского. Здесь будут строить теплосеть. Ограничения вводятся с 31 августа по 30 сентября. Объехать зону можно будет по улицам Циолковского, Сурикова, Авиационной, Айвазовского. Общественного транспорта перекрытие не коснется. В Свердловской области ненадолго установилась теплая сухая погода. Теплее всего будет в четверг до плюс 25 градусов, но уже в пятницу с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. Журнал «Вок» выбрал самую стильную собаку 2026 года. Победителем ежегодного конкурса «Дог» стал итальянский грейхаунд по кличке «Сэр Спад». За титул боролись питомцы со всего мира. В финал вышли 25 участников, но победил «Сэр Спад». Жюри покорили его идеальное спокойствие, проницательный взгляд, а также то, что он умеет красиво лежать со скрещенными лапами и прыгать выше своего роста. Судьи учитывали также общее очарование. Доллар 85.16, евро 98.73.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, четверг, 20 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений слабый. Это ночью до плюс 12, завтра днем 18-23, выше нуля.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
5: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
6: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
7: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
6: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
8: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
9: Приятного аппетита.
10: За сон.

0: Быстро или нет, но, тем не менее, пролетела у нас среда. Ну, как минимум, пролетает. Начало 8 в Екатеринбурге, завтра четверг. Это, как минимум, важно для тех, кто уже устал Арбетон и всеми мыслями выходных. В общем, недолго осталось до праздника, да? До субботы, воскресенья. Ну, а пока хорошего вечера пятницы. Я его украшаю, приправляю хорошей музыкой. Зовут меня DJ Дэн. Скоро DJ Smash, Клава Кока, затем Дэнни Трес. А прямо сейчас руки вверх. Над Джимом.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
3: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
2: 235-0905.
0: Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Все на футбол. Урал Текстильщик. 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на «Джем-ФМ».
12: Привет! Виктория и Дэвид Бекхэм повторили свое свидание. Модельер призналась, что недавно вместе с супругом они организовали весьма романтичный момент. Пара повторила свое свидание в Италии почти 30-летней давности. Это навеяло на них чудесные воспоминания. Для обоих событие стало по-настоящему особенным, ведь именно в Портофино в 1997 году у Виктории и Дэвида начался роман. Тогда звезды провели в городе 2 дня, сбежав от назойливых папарацци. Это стало поворотным моментом в их отношениях. Как пишет Супер, тогда Виктория запомнила даже запах постельного белья в отеле и морской бриз, проникавший в номер через балкон. А в 2023 году звезда даже посвятила месту аромат Портофино 97 и своей парфюмерной коллекции Виктория Бекхэм Бьюти. Отмечу, что Дэвид и Виктория Бекхэм в браке уже 27 лет, у пары 4 детей. И супруги до сих пор сохраняют романтику. Это не может не вдохновлять. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
11: Прогноз погоды на Jam.fm.
13: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская калина». На завтра, четверг, 20 августа, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, слабый. Этой ночью до плюс 12, завтра днем 18-23 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринске, Ревде тоже переменная без осадков до плюс 23.
0: Реклама.
14: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
15: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. В Хорватии задержан еще один фигурант дела о подрыве северных потоков. Это гражданин Украины, его имя немецкая прокуратура не называет. Он профессиональный водолаз. Вместе с другими участниками устанавливал взрывчатку на трубопроводах у острова Борнхольм в Балтийском море. Именно такой версии придерживается надзорное ведомство Германии, сообщает ТАСС. По данным следствия, перед совершением преступления диверсанты арендовали яхту по поддельным документам и на ней доставили взрывчатку на место. Ранее в Италии был задержан еще один фигурант Сергей Кузнецов. В Екатеринбурге случаи мошенничества с начала года выросли на 81%. За 7 месяцев у екатеринбуржцев похитили 1,5 миллиарда рублей. Раскрываемость таких преступлений при этом составила 75,5%. Об этом рассказал начальник городского управления МВД, полковник полиции Виктор Позняк. По его словам, в условиях роста интернет-активности несовершеннолетних сотрудники полиции фиксируют заметное увеличение числа случаев мошенничества среди подростков. Мошенники используют все более изощренные методы и подстраиваются под обстановку, рассказал Виктор Позняк. Жителям Академического района придется еще немного посидеть без горячей воды. Как предупредили в местной управляющей компании, в микрорайоне пройдут опрессовки с 2 часов ночи 22 августа до 8 утра 24. Температура горячей воды будет снижена, а с 8 утра 24 до 8 утра 26 августа горячей воды не будет вовсе. При этом у всех жителей Екатеринбурга завтра должна быть горячая вода. Городские власти обещали, что 20 августа все последствия недавнего кризиса с водой будут устранены. В какие-то микрорайоны воду уже дали. В Екатеринбурге лихачи на БМВ устроили опасную поездку по улицам Токарей и Бебеля. Пассажиры ехали, высунув ноги из окна, а потом и вовсе вылезли сами, усевшись на двери. В ГАИ города сообщили, что уже проводят проверку. Нарушен пункт правил дорожного движения, который касается перевозки людей вне кабины автомобиля, пояснили инспекторы. Каждый третий работодатель не рассказывает всю правду о работе. По данным опроса, 32% компаний скрывают сложные условия еще на собеседовании. Согласно результатам опроса, среди руководителей и HR-специалистов чаще всего компании умалчивают о высокой нагрузке, о дополнительных обязанностях. Также каждый десятый не говорит о переработках и большой текучке. Больше половины работодателей хотя бы раз нанимали сотрудника, понимая, что он быстро уволится. Доллар 85.16, евро 98.73.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель. На завтра, четверг, 20 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Предстоящей ночью до плюс 12. Завтра днем 18-23. Выше нуля.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.асм.ру.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новый очереди кварталы Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в ГИМАТЕС для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на gimates.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Джем ФМ.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! Дана Борисова хочет наладить отношения с дочерью. Телеведущая призналась, что желает наладить общение со своей единственной наследницей Полиной. Известно, что между мамой и дочерью очень натянутое общение. Они неоднократно вместе посещали различные шоу, где делились личными моментами на всю страну. К слову, на одном из таких шоу Дана сказала, что не считает Полину идеальной дочерью. Мол, она знает множество примеров других девушек, которые действительно соответствуют такой характеристике. Сама Борисова считает, что это не оскорбление, а честное мнение. Она очень любит свою дочь и желает, чтобы та постоянно совершенствовалась. Дана прокомментировала. Цитирую. «Мои слова неправильно трактуют, и может показаться, что я ненавижу Полину. Но это не так. Я ее мама и люблю ее. Но я честно говорю, что она девочка с характером, и с ней порой бывает очень сложно». Телеведущая намерена стать ближе к Полине и полностью устранить возникшее напряжение. Будем надеяться, что мама и дочь все-таки найдут общий язык. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
9: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» языковая академия «Талисман». На завтра, четверг, 20 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Этой ночью до плюс 12, завтра днем 18-23, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плюском, Туринской, Асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 23.
7: Реклама.
10: Ну, сын, чем порадуешь?
11: Двойка по-английскому.
10: Опять?
11: Она объясняет, непонятно.
10: Угу, по-английски.
11: Ну, пап!
12: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
1: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102,5.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 20 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, слабый. Этой ночью до плюс 12, завтра днем 18-23 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринский рифте тоже переменная без осадков до плюс 23.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Александра Трусова рассказала об отношениях с мужем. Александра Трусова и Макар Игнатов отметили вторую годовщину свадьбы. В честь особенной даты спортсменка рассказала об отношениях с мужем. Саша не стала вдаваться в детали, но дала понять, что у них с супругом схожие ценности, благодаря чему в семье царит взаимопонимание. Фигуристка прокомментировала: «Просто скажи, что я счастлива с Макаром в каждом моменте, в каждом спонтанном решении, в каждом спокойном вечере дома. Потому что быть в браке с человеком, который любит так же сильно жить, как и ты, это круто». Напомню, что ранее стало известно, что Александра Трусова и Камила Валиева получили от Международного союза конькобежцев нейтральный статус. Он дает право спортсменкам выступать на международных соревнованиях, а потому Саша сможет успешно совмещать карьеру и личную жизнь. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 20 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Этой ночью до плюс 12, завтра днем 18-23, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 23.

0: Реклама.
1: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Младшая дочь Юлии Пересильд рассказала о своих планах на будущее. 14-летняя Мария Пересильд задумалась о будущей профессии. Ее всерьез привлекает режиссура. В беседе с журналистами девушка призналась, что хотела бы попробовать себя в этом направлении. Она прокомментировала: «Мне на самом деле очень интересна эта профессия, и, возможно, в будущем я и правда попробую себя в режиссуре». Кроме того, девушка увлекает театр и кино. При этом юная артистка заметила, что ее все чаще узнают на публике, но пока это не вызывает у нее чувства неловкости. Важную роль в жизни Марии играет 17-летняя Анна Пересильд. Актриса для нее не просто сестра, а самая близкая подруга. Я думаю, что у Маши все непременно получится. Тем более папа тоже режиссер. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
3: I see the satisfaction in your eyes.

0: музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Реклама.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Jam FM. Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, четверг, 20 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений слабый. Этой ночью до плюс 12, завтра днем 18-23, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

бы поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam. Jam FM. Jam FM.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пи.

0: скрипиться, жака жука пицца.
1: 102.5 Джем ФМ, Екатеринбург.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло

0: Вместе. СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: умный.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
0: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
1: В

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. На

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.